Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри название треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

ты на волне топовой музыки. Радиус FM. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rockstar.

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси будет переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни. Днем в Гродно плюс 20-22, в Витебске 23-25 тепла, в Минске и Бресте 24-26 градусов, в Могилеве 26-28, в Гомеле плюс 28-30. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Топ-чарт Радиус ФМ с Кириллом Громовым.
1: Топ-3 нашего чарта на прошлой неделе замыкали Airbooks с треком Graceland. Серебро нашей рейтинговой таблицы досталось Дэвиду Гетти, Тедди Свимсу и Tones and I с треком Gun Gun Gun. Ну а золото было у Альберта Брайта с треком Wild. Кто окажется на нашем музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.
0: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье 16:00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by.

0: Хочешь умную колонку?
1: Да!
0: Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси будет переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни. Днем в Гродно плюс 20-22, в Витебске 23-25 тепла, в Минске и Бресте 24-26 градусов, в Могилеве 26-28, в Гомеле плюс 28-30. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 30 апреля в кинотеатрах страны национальная премьера фильма «Одно на двоих» о летчиках-героях Беларуси, которые ценой своих жизней увели неуправляемый самолет от жилых домов. Фильм о подвиге, который навсегда вписан в историю страны. И история, от которой замирает сердце.
1: Мне

фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси будет переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни. Днем в Гродно плюс 20-22, в Витебске 23-25 тепла, в Минске и Бресте 24-26 градусов, в Могилеве 26-28, в Гомеле плюс 28-30. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 30 апреля в кинотеатрах страны национальная премьера фильма «Одно на двоих» о летчиках-героях Беларуси, которые ценой своих жизней увели неуправляемый самолет от жилых домов. Фильм о подвиге, который навсегда вписан в историю страны. И история, от которой замирает сердце.
1: Мне

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
3: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
4: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
3: Вы достигли цели.
5: Тысяча фриспина!

0: ними?
1: Нет.
2: «Маяк» представляет «Квартирный ответ». С 28 апреля по 1 июня покупай в «Маяке» игровые товары и за каждые 3 рубля в чеке получай уникальный код. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше, где главный приз – ремонт как в кино, дизайн-проект и 100 тысяч белорусских рублей, а еще сертификаты и крупные денежные призы. Генеральный партнер – бренд Nescafe. Период проведения с 28 апреля по 4 августа 2026 года. Подробности на сайте game.mayakbel.by или по телефону плюс 375-44-726-90-08.
3: Реклама. Хочешь получить крутые подарки от Радиус ФМ? Включайся в наш большой автомобильный квест. С 1 по 14 мая ищи экран с логотипом Радиус ФМ на АЗС по всей Беларуси. Делай фото с нашим логотипом на заправках и выигрывай. Все подробности ищи на сайте radiusfm.by.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 7 утра, 44 минуты в Беларуси. Пробудители на Радиус FM передают всем самого доброго утра и предлагают прямо сейчас сыграть в Эйс Вентуру.
0: Эйс Вентура. Эйс Вентура.
3: На кону у нас безлимитный абонемент в адреналин на целый месяц. Достанется он тому, кто отгадает, какое же слово мы взяли и запикали звуком животного в треке.
4: Сегодня с нами будет Таня играть. Танечка, доброе утро, привет тебе.
5: Доброе утро.
4: Как твое утро проходит? Что ты там делаешь? Рассказывай.
5: Прекрасно проходит утро. Быстрым шагом иду на работу. Всегда пешком. Всегда прогуливаюсь. Сегодня прекрасная погода.
4: А быстрым
5: месяц
4: шагом?
5: Май.
4: Быстрым шагом это потому, что работа любимая, правильно?
5: Ну, конечно,
4: хочется
5: любимая.
4: Хочется поскорее прийти, подольше побыть. И можно даже в бухгалтерию не заходить два раза в месяц, правильно?
2: Слушай, это вот...
5: Да, конечно,
2: вот,
5: можно.
2: С Таней пару минут поговорили. Это магний, знаешь? Вот
4: да,
2: это,
4: да,
2: она
4: да,
2: придумала.
4: Амбассадор магний. Нет, хорошо. Итак, давай играть.
2: Итак, Танюш, правила тебе понятны. Ставим кусочек трека. Одно слово запикано. Если отгадываешь из трех вариантов,

0: правильный, то подарок твой. Готова слушать?
1: Да. Да-да-да.
0: Отлично, слушаем задание внимательно.
2: Я думала, взрослым вообще можно все. Вставать, когда хочешь, ложиться так поздно. Но если так делать, на утро отек. Ужастики в детстве, бабайка горбатый. Сейчас твой ужастик считает.
3: Итак, сейчас свой ужастик считаю. Квартплатой, зарплатой, эстакадой.
4: Итак, Танюш, как
3: Галочка,
4: ты думаешь?
3: Если на права кто-то сдает.
4: Да-да-да.
0: Ужастики в детстве. Бабайка горбатый. Сейчас свой ужастик считаю. Чем же все-таки считает она ужастик? Квартплатой, зарплатой или эстакадой?
1: Квартплатой.
4: Думаешь, квартплата?
1: Да.
0: У тебя как вообще с квартплатой дела?
1: Квартплатой нормально.
4: Ужасает она тебя?
1: Ну, конечно, растет.
4: Растет.
1: С каждым днем.
4: И видишь, и растет, это не всегда хорошо. Итак, мы принимаем ответ кварплатой. Давай проверим, что там на самом деле.
0: Давай, слушай.
1: Давайте.
2: Ужастики в детстве, бабайка горбатый. Сейчас твой ужастик, считай, квартплата.
0: Совершенно верно, красотка!
1: Ура!
3: Великолепный
1: ура!
3: Результат. Мы тебя
1: спасибо.
3: Поздравляем. Безлимитный абонемент в Адреналин на целый месяц твой. Не клади трубку, мы расскажем,
1: спасибо,
3: как
1: огромное.
3: Его забрать. Но для наших слушателей я напоминаю, сеть фитнес-клубов Адреналин — это 30 клубов по всей стране. Еще один новый открылся в Минске по улице Верхорожьей. Широкий спектр услуг. Тренажерные залы, групповой фитнес, бассейны, бани, сауны, фитнес-тур за границу и многое другое. А еще там очень любят студентов, и для них действуют выгодные условия. За подробностями обращайтесь к администратору своего клуба. Почувствуй свою мощь вместе с Адреналин.
5: Пробудитель на Радио СФМ. Реклама.
6: Каждая заправка может приносить больше. Больше литров, больше баллов. В сети АЗС «Газпромнефть». До 10 копеек выгоды с каждого литра. Акция действует по 8 июня. Подробности на gpnbonus.by по телефону 017-239-0609 и у операторов АЗС «Газпромнефть».
5: Реклама.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет! Себе 7 часов 51 минута. В стране это Радиус FM. У нас улыбнуло. Мы собрали лучшие мемы и шутки из интернета и будем их озвучивать для тебя.
2: Коллеги, оставьте меня наконец, пожалуйста.
1: Хорошо.
3: Тогда я начну. Я не блондинка, у меня просто склад ума такой. Склад-то твой, походу, грабанули.
1: Хорошо, я тогда продолжу. Если мужчина предлагает вам кольцо, стоя на колени, не ведитесь, это брак.
2: Он завуалировал, а? Юля, я в продолжении твоей немножко. Он ушел давно, оставив ей на память лишь учебник русского языка. Она все еще скучала по ихним прогулкам и егошней улыбке.
0: Пробудитель на Радиус FM. Наша.

0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: В Беларуси 8 утра ровно. Всем доброго солнечного утра, ребята! Хватаем вот эти лучики, хватаем тепло, раздеваемся, наконец-то.
2: Работаем.
1: Ну все, Вася, в принципе,
2: отработал.
1: Мой позитивный выход он испортил. Ребят, 8 утра в Беларуси. Прямо сейчас расскажем о планах на будущее в стране.
3: Через парочку минут улыбнула. Будем делиться с тобой мемами и шуточками.
2: После этого интерактив «Скорость звука». Главный приз. Брендированный аэрогриль. А каждый участник получит наш такой гарантированный подарок. Брендированный шопер от Радиус FM.
1: Ты гарантируешь?
2: Я гарантирую.
1: Ну, если Вася дает гарантию,
2: фирма дает гарантию.
1: 100% все будет. Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко, привет тебе, рассказывай, какие новости.
4: Привет, Паша, расскажу, где 9 мая перекроют движение и как в Сингапуре будут по-новому наказывать школьников.
0: В Беларуси 8 часов утра. В радиусе новостей.
4: Работники радио, телевидения и связи отмечают профессиональный праздник. Поздравления направил президент. Он пожелал работникам и ветеранам этой отрасли крепкого здоровья, счастья и хороших рейтингов. Убежден, что и впредь вы сохраните лучшие традиции и всегда будете трудиться во благо Беларуси и ее народа, добавил Александр Лукашенко. Новые точки роста по линии Минск-Каир. В Беларуси с визитом большая делегация Египта во главе с министром инвестиций и внешней торговли. Сегодня к обсуждению конкретных предложений подключится и бизнес. В Арабской Республике хорошо знают нашу молочную продукцию. Пробивает дорогу на египетский рынок и наше детское питание. Договариваются о признании белорусских сертификатов халяль. На повестке также открытие прямого авиасообщения Минск-Каир. В ГАИ рассказали, на каких участках минских дорог будет перекрыто движение 9 мая. Так, во время торжественных мероприятий вблизи Монумента Победы будет ограничено движение по проспекту Независимости на участке от улицы Янки-Купалы до проспекта Машерова, по улице Киселева на участке от улицы Красной до проспекта Независимости, а также по улице Захарова на участке от улицы Первомайской до проспекта Независимости. Дональд Трамп утверждает, что Иран в ходе переговоров согласился отказаться от попыток получить ядерное оружие. Иран не может иметь ядерное оружие, и у него его не будет. И он, помимо прочего, согласился с этим, сказал он журналистам в Белом доме. Трамп также заявил, что Соединенные Штаты не пытаются устанавливать никаких крайних сроков на переговорах с Ираном. В Сингапуре со следующего года в школах начнут применять телесные наказания за буллинг. Речь идет о порке палкой, которую будут использовать как исключительную меру, если другие способы воздействия не дали результата. По словам министра образования Сингапура, наказание должно быть одобрено директором школы и проводиться только уполномоченными учителями. Далее коммерческая информация. Финальные цены на хиты в царском золоте. Обновите свою коллекцию ювелирных украшений выгодно. Акция действует по 31 мая. Подробности на царская.бай или по телефону плюс 375 29 716 44 44. Сделайте дом уютным для всей семьи. Белагропромбанк предлагает кредит ипотека-комбо на обустройство и ремонт. Идеальная комбо к вашей ипотеке. Оформить можно сразу при покупке квартиры или позже, если ипотека от Белагропромбанка у вас уже есть. А подать заявку можете не только вы, но и ваш супруг, супруга или близкие родственники. Условия: срок кредита до 10 лет. Ставка 15,9% годовых, кредитная линия первые 2 года. Детали в офисах банка на сайте belapb.by или по телефону 136. Это все новости к этому часу, а сейчас расскажу о погоде.
5: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
6: Что для вас работа? Стабильный доход?
7: Это классная команда и карьерный взлет.
8: Сыну велика, в доме новая крыша.
9: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
10: Работа – это способ исполнить мечты.
11: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
4: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни. Днем в Гродно плюс 20-22, в Витебске 23-25 со знаком плюс, в Минске и Бресте 24-26 градусов тепла. В Могилеве плюс 26-28, в Гомеле 28-30 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус ФМ. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе, 8 часов 10 минут на Радиус ФМ. У нас улыбнула, готовься ловить от нас мемы и шутки из интернета.
2: Ну что ж.
3: Давайте, наверное, я.
1: Давай.
3: 2 года с ней встречался, и все было хорошо. А потом началось. Как тебя зовут? А ты женат?
1: Что ты делаешь в моей квартире? Хорошая, я тогда продолжу. Ребят, можете подключаться. Приведите пример самого бесполезного человека на гулянке. Вот прям самого бесполезного.
2: Ой, тот, кто опоздал.
3: Тот, кто не пьет.
1: Почти. Трезвенник, который не умеет водить машину.
3: Комбо,
2: сразу
3: да?
2: Сразу же в сторону гулянок. Да. На свадьбе. Свидетель и свидетельница по традиции пошли собирать мелочь гостей. Ну, на мальчика, на девочку. Угу. Кого больше наберут, тот первым у молодых родится. Очень пьяный гость. Так мы на девочку скидывались. Жениху ж перед мальчиком. Перед мальчишником.
1: Хорошо. Так, и через 5 минут в нашем эфире «Скорость звука». Это беспроигрышная игра, где главный приз – брендированный аэрогриль, а каждый участник получит брендированный шоппер от Радиус ФМ.
0: Пробудитель на Радиус ФМ.

0: Пробудители. Пробудители на Радиус FM.
1: Привет, это Радиус FM. 8 утра, 16 минут в стране. Буквально через 5 минут будем играть в скорость звука.
2: Участнику нужно будет сделать ставку, за сколько секунд он отгадает трек. Главный приз недели – это брендированный аэрогриль от Радиус FM. Ну а каждый участник по-любому получит от нас брендированный шопер от Радиус FM.
3: Не теряйся, оставляй заявку. Заходи в наш Телеграм, находи группу Радиус FM и в самом низу маленький значок чата. Нажимай на него и оставляй свой номер телефона.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
4: Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
5: Пап, купи сладкую вату и колу.
6: Сейчас сниму денег. Странно. Недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
7: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
8: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
6: Ну что, на выходные в аквапарк?
9: А потом в пиццерию.
10: Ура! И на карусели.
6: Везде побываем. Карточка застрахована.
11: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
12: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
13: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
0: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: В Беларуси 8 утра, 21 минута. Всем привет, это Радиус FM. И прямо сейчас наш интерактив «Скорость звука».
0: Скорость звука.
2: Главный подарок недели – брендированный аэрогриль от Радиус FM. Ну и мы, конечно же, по-любому подарим нашему участнику сегодняшнему брендированный приз, брендированный шопер от Радиус FM.
3: И сегодня в «Скорость звука» вместе с нами будет играть Андрей. Андрей, привет тебе.
1: Андрюх, Андрей. Привет, да. Привет.
4: Здравствуйте.
3: Доброе утро, Андрей. Что делаешь? Как твое утро проходит? Рассказывай.
4: Отработал ночную смену, еду домой.
3: Ух ты! И еще есть силы поиграть с нами?
4: Конечно.
3: Ну, молодец. Итак, у тебя сложная ситуация, потому что в понедельник у нас угадали песню за одну секунду, заработали 5 баллов. Тебе нужно сравнивать счет, ну, потому что круче одной секунды уже быть не может, если, конечно, ты не участник 17-й битвы экстрасенсов. Так что придется выбрать секунду и придется попробовать угадать трек. Готов ты?
1: Я напоминаю, что послушать трек можно лишь один раз, если ты готов. Готов?
4: Готов.
1: Слушаем одну секунду внимательно. Оп. По-по-по. Надо думать. О-о-о. Надо думать, Андрюха.
3: Андрей, едешь один или есть группа поддержки? Какая у тебя?
4: Да, есть группа поддержки.
1: И что она может сказать?
4: Никто не знает.
3: Ну, есть предположение. Давай так, пальцем в небо, наобум. Просто тыкнем, что-нибудь выберем какой-то, какой-то трек. Вдруг угадаешь. Всяко бывает.
4: Может, Асти?
1: Асти? Может, Асти. Но подожди. Хорошо, мы приняли этот ответ в любом случае. Мне просто интересно. Андрей, а назови, пожалуйста, имена тех, кто едет с тобой.
4: Дима.
3: Так.
4: Тома, Аня, Наташа.
3: Так. А есть ли среди твоих коллег, ну, например, Валеры?
4: Нету.
1: Нет. А у нас есть.
0: Валера.
3: Это она, Афродита с треком «Валера». Вот что мы загадали сегодня утром.
1: Дай, мне надо сделать вот так.
2: Ну, а чего расстраиваться? Мы же обещали поощрительный приз.
1: 100%.
2: И шопер от Радиус FM отправляется к тебе. Оставайся на линии, расскажем, как его получить.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: на Радиус FM. Радиус
1: FM. 8 утра, 28 минут в белорусской столице. Это «Пробудители» на Радиус FM. Юлик Лыгун, Вась Чехов и я, Паша Адаховский, продолжают дарить тебе кайфовое настроение и подарки этим чудесным утром и далее подробно.
2: В ближайшие полчаса интерактивнее и мне тут еще одна игра, в которой мы проверим твою интуицию. Если сможешь отгадать, где голосовой реального человека, а где искусственный интеллект, получишь подарок.
3: Ну а потом улыбнула, продолжаем поднимать тебе настроение шуточками.
1: А прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Привет, Влад. Рассказывай, как дела с дорожной обстановкой.
4: Пробки.
5: На дорогах Минска движение плотное, пробки в столице 5 баллов. По данным Яндекса, основные скопления авто на участках от улицы Дорошевича до улицы Козлова и от улицы Белинского до улицы Сурганова. Везде проезд займет 7 минут. Это вся информация о пробках. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
0: Радиус FM о погоде.
5: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни. Днем в Гродно плюс 20-22, в Витебске 23-25 со знаком плюс, в Минске и Бресте 24-26 градусов тепла, в Могилеве плюс 26-28, в Гомеле 28-30 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: В Беларуси 8 утра, 34 минуты. Всем доброе утро, улыбаемся, ребята. Четверг на календаре у нас 7 мая. Мы продолжаем дарить тебе подарки. Буквально через 5 минут наш интерактив «Не и им не тут». С твоей помощью будем пытаться отличить искусственный интеллект от реального человека.
2: Хочешь проверить свою интуицию? Тогда находи нас в Telegram Radius FM. Называется наша группа. И вот в самом низу в нашей группе будет маленький значок чата. Нажимай на него и оставляй свой номер телефона.
3: И как всегда, мы приготовили для тебя подарок. Ты получишь брендированный фирменный зонтик от Radius FM.
0: Пробудитель на Radius FM. Реклама.
4: На Озон скидки на все в дом распродаже. Выбирайте для дачи. Таблетки для посудомоечной машины Биомио за 29,90. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон. Вай по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
5: Сезон скидок в Элема. Только с 1 по 10 мая скидки до 25% на выборочные модели из коллекции «Весна-лето 2026». Создайте свой идеальный образ в фирменных магазинах Элема. Подробности акции по телефону 349-0299 или на сайте elema.by.
6: Каждая заправка может приносить больше. Больше литров, больше баллов в сети АЗС «Газпромнефть». До 10 копеек выгоды с каждого литра. Акция действует по 8 июня. Подробности на gpnbonus.by по телефону 017-239-0609 и у операторов АЗС «Газпромнефть».
7: Пингвин на солнышке лежит, к нему второй уже бежит. Несет пломбир на палочке, такой конец считалочки.
8: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
0: Реклама.
9: Алиса, как слушать музыку без подписки?
10: Все просто. Слушай Радиус FM.
9: Алиса,
10: уже включаю.
0: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить.

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: 8:39 в Беларуси. Пробудители на Радиус FM предлагают поиграть в «Не и им не тут».
2: Суть проста. Два голосовых сообщения. Одно создано искусственным интеллектом, а второе записал реальный, настоящий, живой человек. Так вот, наш игрок будет отличать одно от другого, если ему удастся сказать и отгадать, где же чье голосовое, он получит от нас приз, брендированный зонтик от Radius FM.
3: И сегодня чудеса интуиции будет нам демонстрировать Дмитрий. Дим, привет тебе, доброе утро.
4: Привет, доброе утро.
3: Как твое утро проходит? Что делаешь там? Рассказывай.
4: Ну, пока ничего, отдыхаю.
3: Ух, вот можешь себе позволить, да?
4: Да, да, сегодня да.
3: На работу завтра, правильно тебе?
4: Ну, сегодня на работу, просто пока отдыхаю.
1: А
4: ну,
1: сегодня просто завтра.
3: А сегодня смотри, что, вроде как обещают дожди могут быть, а у нас тут зонтик на кону маячит.
2: Отлично.
3: Опа, совпадение? Не думаю.
4: Отлично, очень даже.
3: Итак, Дим, два голоса.

0: твой человек, правильно?
1: Да.
0: Ну что ж, автор томится у нас на линии, сейчас мы все узнаем. Доброе утро тебе, автор, привет!
1: Привет.
0: Вот так Леночка обхитрила. Обхитрила Диму. Лен, можно тебя попросить? Повтори, пожалуйста, фразу.
2: В камине 6 утра.
0: Вот она. Вот она.
3: Диме говорим большое спасибо за сегодняшнюю игру. Желаем ему хорошего дня. Пока-пока. Ну, а Лену мы поздравляем.
4: Мы тебя поздравляем. Брендированный зонтик от Радио ФМ твой. Не клади трубку, расскажем, как забрать.
5: Пробудитель на Радио СФМ. Реклама.
6: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ.
7: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
8: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
5: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Привет тебе и самого доброго утра. 8 часов 47 минут в стране. Это Радиус FM. У нас улыбнула. Лови от нас мемы и шутки из интернета.
2: Слушайте, мне очень не терпится пошутить. Можно?
1: Давай.
2: Алло, полиция! Как можно получить права на вождение танка? Господи, да катайся ты так. Кто тебя остановит?
1: Зачем тебе права? Я тогда продолжу. Возможно, когда мы в 6 лет загадывали желание «хочу компьютер», и чтобы мне никто не запрещал за ним долго сидеть, нужно было точнее формулировать свое желание.
3: У меня такая около черненькая. Друг кинул ссылку на видео. Ну, лень было смотреть, оставил коммент. Ахахаха. Кто же знал, что там в конце хомячок умер?
1: О, ну хомячки и созданы для этого, так что все в порядке.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: В белорусской столице 8 утра 59 минут. Всем привет, это Пробудители на Радиус FM. Мы продолжаем нашу утреннюю миссию. Прямо сейчас расскажем о планах на будущее.
2: Через парочку минут Астролайф. Посмотрим, что гороскоп приготовил для тебя сегодня.
3: После этого улыбнула, поделимся мемами и шутками из интернета.
1: А потом вот этот поворот. Расскажем, почему любителям природы пришлось отбиваться от нудистов.
3: Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Привет тебе, рассказывай, какие новости.
4: Привет, Вася. Расскажу, когда могут возобновить рейсы между Минском и Дубаем, и из-за чего в России в заложники взяли кота.
0: В Беларуси 9 часов утра.
5: Партнер начала часа – фармацевтическая компания «Минск Интеркапс».
6: Через час пойдем на шопинг, потом можем в кино зайти, а вечерком… Апчхи!
7: Аллергия может нарушить привычный ритм жизни. Аллеркапс эффективно устраняет симптомы аллергии.
8: Аллергия наступает, Аллеркапс помогает.
7: Для взрослых и детей от 6 лет. Реклама лекарственных препаратов. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. При применении ознакомьтесь с инструкцией или поконсультируйтесь с врачом. Соблюдайте осторожность при назначении беременным и кормящим. Производитель Минск Интеркапс, Беларусь.
0: В радиусе новостей.
4: Подготовка личного состава должна быть безупречной. Министр внутренних дел Иван Кубраков провел инструктаж Минской милиции в преддверии 9 мая. Весь личный состав переведен на усиленный вариант службы. Центры мониторинга общественной безопасности будут функционировать в полном составе. Создан оперативно-ситуационный штаб, задействуются и группы по противодействию БПЛА. В Беларуси отопительный сезон длился 220 суток, сообщил министр энергетики. Например, в прошлом году он был всего 205 дней, достаточно значительный прирост. Кроме того, наблюдался затяжной период очень низких температур. В результате в Беларуси был побит рекорд потребления и пиковой нагрузки электроэнергии. Авиарейсы Минск-Дубай могут возобновить с 22 мая. Об этом сообщает Белавия. Запуск рейсов состоится при условии необходимых мер безопасности для выполнения полетов. На первоначальном этапе полеты будут выполняться два раза в неделю, по вторникам и пятницам. Актуальное расписание можно отслеживать на сайте авиакомпании. В США обнародовали предсмертную записку Джеффри Эпштейна. Текст едва разборчивый, он написан на клочке желтой бумаги, вырванном из блокнота для юридических записей. «Они расследовали меня месяцами и ничего не нашли. Как приятно иметь возможность выбрать время, чтобы попрощаться. Смотри, что я сделаю. Разрыдаюсь. Никакого веселья это того не стоит», — говорится в записке. До этого текст нигде не публиковали. Домашнего кота в России взяли в заложники из-за денег. Конфликт произошел между двумя женщинами. Изначально кота взяли с согласия хозяйки на 2 недели, чтобы с ним поиграли дети. Однако позже между женщинами произошел конфликт из-за финансов. И возвращать питомца она отказалась. А еще и потребовала деньги, которые должны пойти в качестве компенсации за помощь в ремонте. Несмотря на ее объяснение, возбуждено уголовное дело. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2,82, 100 российских рублей 3,77, 10 китайских юаней 4,16. Далее коммерческая информация. Белагропромбанк предоставляет кредиты для реализации инвестиционных проектов. Сильные регионы, туристический потенциал и технологическая самодостаточность. Это долгосрочный капитал на выгодных условиях для внедрения бизнес-инициатив, модернизации или создания новых производств. Ставка от 6% годовых, срок до 15 лет, сумма до 200 миллионов белорусских рублей. Белагропромбанк, инвестируйте в будущее вместе с нами. Подробнее на сайте belapb.by. Это все новости к этому часу, а сейчас расскажу о погоде.
5: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
9: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
4: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни. Днем в Гродно плюс 20-22, в Витебске 23-25 со знаком «плюс». В Минске и Бресте плюс 24-26, а в Могилеве 26-28 выше нуля. В Гомеле плюс 28-30. О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. И

0: и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.
1: 9:09 в стране, это Радиус FM, у нас Астролайф. Сейчас узнаем, что этот день для тебя приготовил по версии звезд, гороскопов, разумеется, но начнем с наших прогнозов. Паша, что у тебя?
2: Будет что-то меняться, и я надеюсь, что в лучшую сторону.
1: Мы верим в это. Юль, как твой день пройдет?
3: Мечты начнут сбываться.
1: Классно. А вот почему у всех все, а ко мне придут какие-то коллекторы и сегодня начнут за что-то спрашивать? Это были прогнозы для нас. Теперь давай посмотрим, каким четверг будет у тебя.
0: Астролайф.
3: Итак, Овны, могут напомнить вам сегодня о старом обещании. Лучше-ка вам его выполнить, даже если сейчас это кажется для вас не самой удачной идеей.
1: Тельцы, сегодня поступки будут важнее слов, тем более, что красноречие может подвести.
2: Близнецы, стоит говорить проще и понятнее, чтобы окружающие могли вас действительно услышать.
3: Раки, есть шанс, что давние мечты начнут сбываться. Главное, не спугнуть удачу поспешными действиями.
1: Здорово, львы, есть риск сказать лишнее, поэтому важно следить за словами, чтобы не запутаться и не потерять суть.
2: Девы, перемены неизбежны, и остается надеяться, что они окажутся приятными.
3: Весы, не стоит скрывать свое мнение. Если есть что сказать, лучше заявить об этом открыто.
1: Скорпионы, попробуйте найти вдохновение в мелочах. Даже если не получится, порядок вокруг точно не помешает.
2: Стрельцы, день будет спокойным и продуктивным, если удастся настроить себя на активность.
3: Козероги, можно позволить себе немножко спонтанности сегодня. Серьезных последствий это не принесет.
1: Водолеи, результаты дня окажут долгосрочное влияние, поэтому важно действовать максимально осознанно.
2: Закончим рыбами. Удача будет на вашей стороне, помогая извлечь выгоду даже из самых непростых ситуаций.
3: Ну а через несколько минут улыбнула, будем делиться с тобой мемами и шутками из интернета.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе, 9.17 в стране, это Радиус FM, у нас улыбнуло, лови поток хорошего настроения из интернета.
2: Ребят, мне вот только что написал мой очень-очень хороший знакомый, и этот хороший знакомый, в общем-то, занимается гандболом профессионально, он играет за нашу сборную, да, это мой друг с детства, и я такой, а почему бы не пошутить про гандбол?
1: Давай.
2: И первая шутка, которую мне выдала прям ИИ, звучит вот так. Бать, а что такое гандбол? Спорт такой. Бать, а что такое гондола? Лодка такая. Да ты, сынок, спрашивай прямо, что ты все вокруг да около.
1: Хорошо. Я тогда тоже по черненькой пройдусь, такой короткий диалог. Лена, а где твой муж? Ну, в саду. А почему я его там не вижу? Ну, ты копай поглубже.
3: Ужас. Блондинка подружки. Ужас, я вешу 61 килограмм. А сколько было? Мама говорила 3-4.
1: Хорошо. Через 5 минут в нашем эфире вот этот поворот. Мы расскажем тебе, почему любителям природы пришлось отбиваться от нудистов.
0: Пробудители на Радиус FM.

0: cnblp.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Отличный диван-кровать всего за 399 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Ремонт своими руками? Нет.
4: «Маяк» представляет «Квартирный ответ». С 28 апреля по 1 июня покупай в «Маяке» игровые товары и за каждые 3 рубля в чеке получай уникальный код. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше, где главный приз – ремонт как в кино, дизайн-проект и 100 тысяч белорусских рублей, а еще сертификаты и крупные денежные призы. Генеральный партнер – бренд Nescafe. Период проведения с 28 апреля по 4 августа 2026 года. Подробности на сайте game.mayakbel.by или по телефону плюс 375-44-726-90-08.
5: Желтые пятницы и субботы. Праздничные цены ко Дню Победы. Только 7, 8 и 9 мая. Колбаса «Сервелат Барбадос» новый, высший сорт, гродненский мясокомбинат. Всего 12,89 за килограмм. Форель слабосоленая, океан в подарок. Всего 11,99 за 200 грамм. С праздником Победы! Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
6: Реклама. Смени шум города на незабываемую атмосферу «Вива Браслав». Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ВОО «Левел Группа» плюс 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке «Радиус ФМ».
7: Когда рабочий день подходит к концу, включай «Автодрайв» на «Радиус ФМ».
8: На «Радиус ФМ».
7: Оля Венская приготовила для тебя топовую музыку, игры и необычные истории. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается в 17:00 с «Автодрайв».
8: «Автодрайв».
7: На «Радиус ФМ».

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 9.26 в Беларуси, это Радиус FM, это «Пробудители», делай погромче, потому что прямо сейчас расскажем, почему любителям природы пришлось отбиваться, внимание, от нудистов.
0: Вот это поворот!
3: 8 мая проходит фестиваль для натуралистов, любителей исследовать природу. Он проходит в Великобритании. Но многие люди приняли его за нудистское мероприятие, потому что слова «натурализм» и «натуризм», то есть как бы любительство ходить голенькими, они похожи. Нудисты такие: «О, клево, оно нам надо!» Начали активно покупать на него билеты. Когда организаторы поняли, что дело приобретает неожиданный поворот, им пришлось отбиваться от навязчивых натуристов, то есть нудистов.
4: Когда всплыла голая правда.
3: Голая правда, да. Они говорят: слушайте, несмотря на то, что мы стремимся быть как можно более открытыми, да, мы, конечно же, никого не обсуждаем, не подумайте, не дай бог. Мы просто организуем немножко мероприятие для любителей дикой природы. Пожалуйста, оденьтесь. В общем, трехдневное мероприятие будет состоять просто из прогулок по природе с гидом, без ноготы.
4: Мне просто вот интересно, а как организаторы поняли, что именно нудисты стали покупать на него билеты? Они прям в кассу голые пришли? Или как это было? Насколько я просто знаю, нудисты — это люди, которые считают... это не люди, которые считают, что на круглой земле реки, например, не могут течь, да? Это не те, кто думает, что инопланетяне забирают у них зубы, потом вставляют обратно, возвращают их на землю. Это люди, которые посещают специальные пляжи голыми.
3: Чтобы ничего не мешало.
4: Загорать, чтобы там никаких шлейчиков оставалось. Вряд ли они пришли в кассу или в офис в таком виде.
3: Каков вообще несправедливость ситуации? Ведь они хотят прийти на фестиваль природы, в чем природа родила.
4: Вот, без пластика, без вот этой вот синтетики, без всего. Кто, как не они, заботятся о природе матушки?
2: Нет, коллеги, я не могу с вами это обсуждать, потому что мое воспитание мне не позволяет. Через 5 минут мы вернемся к тебе с дорожной обстановкой.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Это Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 9.33 в стране. Всем привет, это Радиус FM, и мы продолжаем.
3: В ближайшие полчаса смотри, что нашел, расскажем, из-за чего даже у полностью здорового человека может подскочить давление.
4: А потом нейростендап послушаем, что ИИ думает об изобретении радио.
2: Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Влад, привет тебе, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой.
0: Пробки.
5: На дорогах столицы местами затруднения. Пробки в Минске 3 балла. По данным Яндекса, основные скопления машин на участках от Орловской улицы до Пригородной. Здесь проезд займет 6 минут. И от Красной улицы до Площади Победы. Тут время проезда 4 минуты. С пробками все. Далее расскажу о погоде.
0: Радиус FM о погоде.
5: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни. Днем в Гродно плюс 20-22, в Витебске плюс 23-25, в Минске и Бресте 24-26 со знаком «плюс». В Могилеве 26-28 градусов тепла, в Гомеле 28-30 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
0: Ты на волне топовой музыки. Радиус FM.

0: ну там, в стране. И прямо сейчас расскажем, из-за чего даже у полностью здорового человека может подскочить давление.
1: Смотри, что нашел.
2: По словам специалистов, есть несколько ключевых факторов, которые приводят к скачкам давления даже у людей без заболеваний. На первом месте стресс, тревожное состояние. Ну, то, что при эмоциональном напряжении организм начинает выбрасывать адреналин, а это временно и повышает наше давление. Еще, конечно же, кофеин. У чувствительных людей кофе, энергетики или очень крепкий чай способны тоже резко повысить тонус сосудов. Еще в группе риска те, кто нарушает режим приема лекарств, то есть пропускает назначенные препараты. Угу. Причем здесь речь идет не о препараты, а о давлении. Да,
3: да, понятно.
2: Дополнительные причины – это, как оказалось, боль, инфекции и обезвоживание. В некоторых случаях такие эпизоды сигнализируют нам о скрытых заболеваниях. Если вот вы здоровы, да, у вас раз резко подскочило почему-то давление, хотя это вам не свойственно, возможно, у вас какая-то либо инфекция, либо вам нужно попить воды.
3: Или перестаньте хлестать капучино, эспрессо, латте, матча, ну, в общем, прочее, что есть. Я еще, кстати, парочку причин могу выделить, из-за чего резко может скакнуть давление.
0: Я, наверное, даже знаю, какие, потому что вот эти были более научные, да, а есть жизненные.
3: После того, как вы с любимой, например, вышли с ВБ, и ты увидел уведомление о списании средств.
0: Да.
3: Знаешь, когда заказ, он просто заказ, это что-то такое эфемерное. А когда тебе динькнул телефон, и ты... Ой, ой, смотри, есть еще. Она пишет тебе в начале рабочего дня: вечером нам нужно поговорить. Есть такое.
0: Да,
3: и
0: да,
3: такая, с одной стороны, лайтовенькая, но ты понимаешь, что последствия могут быть эпичными. Мы с девчонками по бокальчику, и я домой.
0: Ой, у меня начинает подниматься давление, Вась. А у меня на самом деле, вот закончу наш выход тем, что скажу, что с детства тянется вот эта история, что когда звонит мама или незнакомый номер.
3: О!
0: Да?
3: Ну тебе до 27 еще, да, как бы...
0: Услышано. Через несколько минут нейростендап. Комедия, полностью написанная и озвученная искусственным интеллектом.
1: Пробудитель на Радио СФМ. Реклама.
4: Осторожно, дети.
5: Мы вообще в шоке, что мы попали туда.
4: У нас можно все.
6: Ты мечтаешь спеть с Люси Чеботиной?
7: Сашенька, привет.
4: Громко петь. Задорно смеяться.
5: Сумасшедшая.
4: И не слушаться взрослых.
8: Мама, это ты лишь виноват.
9: А я вот, знаете...
10: Да речь потерял.
4: Потому что это «Фактор Бай. Дети».
11: На сцену надо выходить с удовольствием.
4: Генеральный партнер проекта – компания «Пятый элемент».
12: Великое княство Сула запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
13: Бриллиантовая весна в Зика. Только по 31 мая покупайте украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой 25%. Зика. Ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 9.50, привет, это Радиус FM. Сейчас послушаем комедию, полностью написанную искусственным интеллектом.
3: Нейростендап.
4: И честно признаюсь, сегодня даже для нас, вот, с Пашей, с Юлей, было таким небольшим сюрпризом, пока в чат не прилетело первое поздравление с Днем Радио, что сегодня День Радио. Да. Поэтому спасибо огромное всем за поздравления, всем, кто с нами, всем, кто начинает день вместе с нами. Это здорово, это прекрасно. Мы и впредь, и дальше будем стараться делать твое утро только лучше и легче. В связи с этим мы решили поговорить, решили спросить. Мы всегда как-то, знаешь, обсуждаем вот эти наши житейские такие человеческие дела. А что, если, ну, не было бы радио?
2: Убрать его.
4: Да, Попов бы, например, ну, вот взял бы, не придумал.
1: И
4: да,
1: не родился.
4: Да, не родился бы. Что искусственный интеллект об этом обо всем думает?
2: И твой выход.
5: Если бы радио не придумали, люди бы до сих пор передавали новости максимально странными способами. Представить только, вместо эфира кто-то кричит с балкона: «Всем доброе утро!» И весь район такой: «Ладно, принимается». Музыку слушали бы через одного человека с колонкой во дворе, и он решает, что сегодня у всех настроение под его плейлист. Не нравится? Жди завтра. Новости — голубиная рассылка. И половина сообщений не доходит, потому что голубь решил взять выходной. Реклама выглядела бы честнее. Не скидки до 70%, а человек стоит на углу и кричит: «Ну, купите хоть что-нибудь, у меня план горит». Самое смешное — люди бы все равно жаловались. Не на сигнал, а на голос соседа. Не на помехи, а на то, что этот опять про погоду начал. Потому что дело не в технологиях. Людям просто нравится получать информацию и сразу же быть ею недовольными.
2: Короче, жить было бы сложнее.
4: Да, поэтому я рад, что все сложилось именно так, как сложилось.
2: Коллеги, с праздником нас!
4: С праздником!
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама. Слышите? Это гриль-фест в Евроопт. С 27 апреля по 10 мая. Кебабчики из свинины по-чешски всего 8 рублей 49 копеек за 600 грамм. Майские шашлыки начинаются в Евроопт. Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375 44 788 88 80.
6: Чувствуете? Это аромат настоящего мая. Время открывать сезон пикников вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Сочный шашлык домашний и ароматные колбаски-гриль уже ждут вас для идеального отдыха на природе. Мы бережно сохраняем традиции и гарантируем качество от собственного производства до вашего стола. Спрашивайте в фирменной сети магазинов «Ашмянский мясокомбинат». Вкус мая, вкус качества.
0: В царском золоте финальные цены на хиты. Только по 31 мая. Увеличенные скидки на любимые хиты. Обновите свою ювелирную коллекцию в царском выгодно. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
7: Съем его на палочке. Съем его в рожке. Выберу считалочкой пачку. Или две.
8: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
0: Реклама. Разбираем отношения с любимыми друзьями.

0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: А вот знаете, коллеги, в 10 утра в стране и вот такие эфиры приятнее завершать. Намного приятнее, потому что сегодня праздник у нас. Сегодня Международный день телерадиовещания. Ребят, это очень и очень важный для нас праздник. Я от лица пробудителей на Радиус FM хочу поздравить абсолютно каждого из нас. Вася, Юля, Кирилл, который присоединяется к нам прямо сейчас. Ребята, вся радиостанция Радиус FM и все наши коллеги из других радиостанций, мы вас поздравляем.
2: Я хочу огромное спасибо сказать нашим слушателям, потому что без вас, конечно, не было бы вас.
3: И спасибо слушателям, которые сегодня рано утром нам напомнили о том, что сегодня у нас праздник. Молодцы, профессионалы своего дела, сами обо всем забыли. Такие сапожники без сапог. Спасибо большое за поздравления. Классного дня, отличного дня здесь на Радиус FM с Кириллом Громовым. Кирилл, классного дня.
4: С праздником, коллеги, в Беларуси 10 часов и 1 минута. С праздником также, Влад Кучко, поздравляю тебя. Прямо сейчас узнаем самые актуальные новости. Влад, привет, о чем расскажешь?
5: Привет, Кирилл, расскажу о новой конституции Северной Кореи и спорных методах воспитания детей Великобритании.
0: В радиусе новостей.
5: Депутаты сегодня рассмотрят проект закона о переписи населения. В Беларуси перепись населения проводится каждые 10 лет. У нас пройдет и пробная перепись. Ее планируют провести за 2 года до основной кампании. В проект закона внесена норма о том, что в переписи смогут принять участие граждане, которым уже исполнилось 15 лет. Белорусам упростили подачу на польскую визу. Подробности сообщили в компании WFC Global. Визовые центры Польши запустили мобильное приложение. Оно предлагает расширенный функционал для ввода паспортных данных. Приложение уже доступно для скачивания в App Store и Google Play и представлено в 3 языковых версиях. Варшава предлагает деньги за переброску американских войск из Германии. Как известно, американцы готовятся вывести из Германии 5000 своих военных. Глава польского МИД заявил, что на содержание каждого американского солдата Польша готова выделить дополнительные 15 тысяч долларов. Уже сейчас в стране 10 тысяч американских солдат. Северная Корея внесла изменения в основной закон страны. Из текста Конституции полностью исчезли упоминания о стремлении к объединению с Южной Кореей. Кроме того, в документе впервые прописали географические границы КНДР. Это территория, граничащая с Китаем и Россией на севере и с Республикой Корея на юге. Также в Конституции убрали упоминания о достижениях бывших лидеров Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Доносить в полицию на детей расистов призвали воспитателей детсадов Великобритании. Согласно законодательству страны, дети младше 10 лет не подлежат уголовной ответственности. Однако за нарушение закона к ним могут применить комендантский час, вынести постановление о защите прав ребенка или поместить под опеку. Представитель валлийских консерваторов в интервью Daily Mail назвал инициативу абсурдной, подчеркнув, что подобная оценка поведения трехлетних детей недопустима. И в завершении выиграй умную колонку от Радиус FM. Заходи на сайт radiusfm.by, открывай музыкальный тест и оценивай фрагменты треков. Пройди опрос до конца, и ты в списке участников розыгрыша. Все просто, слушай, оценивай, побеждай. Это все новости к этому часу, а сейчас расскажу о погоде.
4: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
6: Что для вас значит работа?
7: Когда просыпаешься утром с охотой.
8: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
7: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
6: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
5: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни. Днем в Гродно плюс 20-22, в Витебске 23-25 со знаком «плюс». В Минске и Бресте 24-26 градусов тепла, в Могилеве плюс 26-28, в Гомеле 28-30 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай громче.

0: 10.32, Тиесто, The Business на Radius FM. А вы знали, что этот трек стал для легендарного голландца настоящим перезапуском карьеры? Он специально изменил свой привычный стиль на более глубокое хаус-звучание. В итоге песня провела в мировых чартах больше года, и Тиесто доказал, чтобы остаться в деле, нужно постоянно меняться. И вот у нас на календаре сегодня 7 мая, и знаете, четверг — это такой день, когда ты уже настолько устал, что начинаешь планировать выходные с точностью до минуты, но при этом работаешь в два раза быстрее, чтобы успеть все до пятницы. Но сегодня четверг не простой, а золотой, точнее эфирный, потому что сегодня мы отмечаем по всей нашей стране День радио, поэтому я прямо сейчас вот эти аплодисменты ставлю для всех причастных, праздник всех тех, кто находится по обе стороны приемника. Я поздравляю своих коллег, технических гениев, которые делают так, чтобы наши голоса долетали до ваших динамиков. И, конечно, вас поздравляем, наши любимые слушатели, ведь без вас радио — это просто шум в эфире. В честь праздника мы решили устроить настоящий аттракцион щедрости. Сегодня каждый час мы разыгрываем крутые призы. Никаких пауз, только подарки и топовый саунд. И первый розыгрыш мы уже начинаем через 5 минут. Чтобы забрать свой приз, слушай алгоритм. Прямо сейчас бери телефон и заходи в Телеграм. Ищи нашу именную группу, не канал, а именно чат-группу. Она называется Radius FM. Не нужно искать ее по номеру телефона, просто вбивай название Radius FM, и ты найдешь, подписывайся. Находи там самый финальный пост, выполняй простейшие условия и жди звонка. Через считанные минуты с помощью рандомайзера выберу счастливчика, к которому позвоню, и разыграем билет на линию Сталина. Ну а пока разбираемся с прогнозом погоды на сегодня.
1: Это были 10 топовых треков на Radius FM без рекламы и разговоров. Radius FM – волна топовой музыки. Radius FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные грозовые дожди. Местами сильные ливни даже сегодня будут. Днем в Гродно 20-22 тепла, в Витебске 23-25 со знаком плюс. В Минске и Бресте передают сегодня 24-26 выше нуля. В Могилеве 26-28 градусов. Ну а в Гомеле жаришка 28-30 со знаком плюс.
1: Реклама.
2: Пап, купи сладкую вату и колу.
3: Сейчас сниму денег. Странно, недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
4: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
5: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
6: Желтые пятницы и субботы. Праздничные цены ко Дню Победы. Только 7, 8 и 9 мая. Булочки для хот-дога «Багерстат» всего 4,39 за 240 грамм. Сосиски «Троицкие» высший сорт «Гродненский мясокомбинат» всего 6,99 за 630 грамм. С праздником Победы! Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
7: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Гель для мытья посуды Fast Buy за 3,49. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794. Озон, зон, зон.
1: Реклама.
8: Тук-тук-тук. Это пробудители.
1: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: Time на Радио ZFM.
1: 10:38 в честь прекрасного праздника. Сегодня отмечаем День радио. Каждый час мы будем выходить в эфир с крутыми подарками, кому-то их присуждать, дарить. Ну и, конечно, будем выполнять вместе с вами крутые задания. Время пошло, мы начинаем наш праздничный гифт-тайм. И, как я и обещал, сегодня мы завалим вас подарками. И прямо сейчас все самое интересное происходит в цифровом пространстве. Ваше задание максимально простое. Справится даже тот, кто еще не допил свой утренний кофе. Прямо сейчас залетаем в нашу группу в Телеграм. Она называется «Радиус FM». Не по номеру телефона, ребят, ищем, а просто вводим слово «Радиус FM». Обязательно подписываемся на нашу группу. И там вы увидите финальный пост, который прямо сейчас выложен и ждет именно тебя. Там фотографии меня, Леши Якимовича. Мы держим подарочки. И вот, увидев этот пост, вы увидите задание, что вам нужно зайти по значку сообщения и написать «С днем радио». И с помощью рандомайзера за ближайшие два трека мы выберем счастливчика, с которым поиграем. И, возможно, он справится с миссией со своей на ура. И через считанные минуты заберет классный приз. На кону у нас два пригласительных билета на линию Сталина, поэтому не упусти возможность поиграть и сделать сегодня свой четверг праздничным, по-настоящему крутым. Через два топовых трека я к тебе вернусь, а пока заходим в телегу и пишем «С днем радио».
0: Gift Time на Радио ZFM. Наше.

0: Акуна цитата.
1: 11 часов 47 минут. Ну что, погнали, в эфире самая мудрая и мультипликационная игра Акуна цитата. И сегодня у нас в гостях на прямой линии первый претендент на наш праздничный подарок в честь Дня радио. Алена, привет.
2: Привет, привет.
1: Спасибо большое, что ты вместе с нами. Рассказывай, как проходит твой четверг?
2: Рабочий четверг, работаю на любимой работе, слушаю радио.
1: О, как приятно.
2: С праздником вас.
1: Ой, спасибо большое. Настроение, я смотрю, у тебя тоже уже праздничное, работа вовсю кипит. И главный вопрос, как давно ты в нашей банде слушателей Радиус FM?
2: Ну, вообще, мы на работе очень любим слушать радио. И ваше радио мы слушаем каждый день.
1: Вот прямо сейчас хочется поставить вот такой вот звук от восторга. Спасибо тебе огромное. Слушай, ну с таким стажем ты просто обязана забирать этот чайник. И правила у нас элементарные. Сейчас я поставлю тебе 3 аудиофрагмента. Это будут цитаты из очень известных мультфильмов. И твоя задача узнать их и назвать мультфильм. Справишься?
2: Буду очень стараться.
1: Ну, тогда поехали. Первый фрагмент.
3: Покой? Макарена покой. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Покой. Покой.
1: Какой-то там попой происходит. Давай разбираться. Из какого, как ты думаешь, мультфильма вот эта вот легендарная фраза каких-то персонажей?
2: Если честно, сложный какой-то был звук, но почему-то приходит в голову только Масянина.
1: Масяня. Вот, ну, популярный такой современный мультфильм. Там такие маленькие желтые человечки бегают.
2: Покемоны.
1: Ну, еще вот версии.
2: Пикачу.
1: Еще. Зелененькие, ой, желтые такие, человечки маленькие, у них есть хозяин, вот такой дядя большой с длинным носом.
2: Миньоны.
1: Да, абсолютно верно.
4: Вот это поворот.
1: Абсолютно верно. Так, первый балл у нас есть, идем дальше. Давай следующий фрагмент.
5: Говорят, вам счастье привалило.
1: А кому же там счастье привалило? Давай разбираться. Как ты думаешь?
2: Сейчас прошу
1: старый такой
2: колени.
1: Мультфильм, старый очень. Кому же счастье привалило?
2: А, это «Домовенок Кузя».
1: Абсолютно верно. Да что вы. Ну и финалем нашу с тобой игру. Прямо сейчас вот соберись, внимательно слушаем. Фрагмент у нас заключительный. От него зависит, заберем мы сегодня главный подарок от Радиус FM или нет. Погнали.
6: А мы тут, знаете, все плюшками балуемся.
1: Абсолютно верно. И громкие аплодисменты для Алены прямо сейчас звучат. Ален, ну справилась просто на ура. Ну и пару слов поздравлений всей команде прямо сейчас можно, конечно, предоставить.
2: Спасибо большое. Да, вот с напарницей старались. Поздравляем вас, наше любимое радио, с вашим днем. Чтобы у вас были самые лучшие слушатели и самая лучшая музыка.
1: Спасибо огромное, Алена. Твой чайник сегодня от Радиус FM, он уходит тебе. Поздравляем. На работе сегодня дни будут лучшие за крутым праздничным чаепитием. Ну а, ребят, мы не расстраиваемся. В любом случае, у нас будет еще огромнейшая возможность у всех поиграть в наши крутые игры. Мы переходим к классному топовому треку в эфире Радиус FM.
0: Акуна цитата.

0: 11.52, Alan Walker, Broken Strings на Radius FM. И это свежее прочтение того самого хита Джеймса Моррисона, который мы когда-то все слушали до дыры. Alan Walker добивал туда своего фирменного электронного драйва, и песня звучала так, будто ее у нее выросли крылья. Ну, и раз уж сегодня день радио, давайте будем честными. Фраза «играть на порванных струнах» — это идеальное описание того, как мы пытаемся, в принципе, добраться до финала этой недели. Струны души натянуты, дедлайны звенят, но мы все равно выдаем соло на миллионы. Кстати, еще ваша гитара или что там у вас порвало в четвергу, требует обновления. У меня есть вариант получше, чем просто ремонт. Зачем чинить старое, если можно выиграть абсолютно новое? Если ваши мечты о комфорте пока звучат как расстроенный инструмент, у меня есть прекрасные для тебя аккорды. Поймайте большую удачу. В майском туре Евроопт разыгрывает 2 квартиры в Минске, новенький автомобиль, 50, 40 и 30 тысяч рублей. Покупайте товары удачи от 2 рублей в чеке с карты Е+ в мае, и уже 5 июня участвуйте в розыгрыше крутых призов. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра «Удачу в придачу», тур 215. С 1 мая по 6 августа 2026 года. Подробнее игра.евроопт.бай, городской телефон 388-76-76.
1: Реклама. С первой улыбки рождается доброта. С каждого урожая фруктов и ягод – сок. С первых глотков сок «Добрый» превращает ваш завтрак, обед и ужин в нечто особенное и любимое. Дополните вкус еды и добавляйте немного доброты и тепла в свой день. Каждый день «Добрый».
2: Что общего между китайским авто и кредитом на товары отечественного производства? Сборка. Кредит «Свое родное» от Белинвестбанка предоставляется в том числе на авто, которые собираются в Беларуси. Первые 3 месяца – льготная ставка, срок до 7 лет, без поручителей до 50 тысяч рублей. Подробности по телефону 146. Белинвестбанк. «Свое родное». Это по-нашему.
3: Осторожно, дети!
4: Мы вообще в шоке, что мы попали туда.
3: У нас можно все.
5: Ты мечтаешь спеть с Люси Чеботиной?
6: Сашенька, привет!
3: Громко петь!
6: Опа! У-у!
3: Задорно смеяться!
4: Сумасшедшая!
3: И не слушаться взрослых!
6: Мама! Это ты лишь виноват!
7: А я вот, знаете...
8: Да речь потерял.
3: Потому что это «Фактор Бай. Дети».
4: На сцену надо выходить с удовольствием.
3: Генеральный партнер проекта – компания «Пятый элемент».
9: Желтые пятницы и субботы. Праздничные цены ко Дню Победы. Только 7, 8 и 9 мая. Квас хлебный Лидский всего 2,59 за 2 литра. Уголь древесный Кемпинг всего 9,99 за 3 килограмма. С праздником Победы. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
1: Реклама.
10: Смени шум города на незабываемую атмосферу Viva Braslav. 2 дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ВОО «Левел Группа Плюс» 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке Radius FM.
1: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
9: Для слушателей старше 16 лет.
11: Жили-были Лена и Артем. В начале отношений Артем часто отменял планы в последний момент. Лена улыбалась и говорила: ничего страшного. Ей не нравилось, но она молчала. Потом Артем шутил при друзьях так, что ей было неловко. Потом он без спроса брал ее вещи, опаздывал. И однажды Лена взорвалась из-за кружки, оставленной на столе.
12: Ну, конечно. Кричим ведь не на кружку, а на все, что было до нее.
11: Это можно назвать эффектом накопленного несогласия. Когда человеку что-то не подходит, но он не говорит об этом сразу, напряжение не исчезает. Оно складывается внутрь, слой за слоем, и потом выходит.
12: Ну почему так сложно сказать простое «мне это не подходит»?
11: Первое – страх конфликта. Многим с детства внушали: хорошие люди не спорят. Второе – страх быть неудобным. Кажется, если обозначу границу, меня разлюбят. Третье – обесценивание себя. Это же мелочь, потерплю. Но мелочь мелочи и формируют качество отношений.
12: То есть терпим по мелочи, страдаем по-крупному?
11: Очень точно.
12: И как научиться говорить без скандала?
11: Говорить рано, а не поздно. Не после 10-го раза, а после 1-го-2-го. Говорить о себе, а не нападать. Не «ты ужасно невоспитанный», а «мне неприятно, когда планы отменяются в последний момент». Выдерживать чужое недовольство. Границы не обязаны всем нравиться.
12: То есть фраза «мне это не подходит» не агрессия?
11: Нет, это ясность. И если вы все время терпите мелочи, однажды они приходят обратно в виде большой ссоры, потому что проблемы редко взрываются внезапно. Обычно они долго копятся в тишине, поэтому просто не дайте им накопиться.
2: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Минск, полдень, на календаре четверг, 7 мая, и это Радиус FM. Ну что, господа, как ощущение? Четверг-то ведь самый коварный день недели. Это когда ты уже настолько близок к выходным, что чувствуешь запах шашлыка даже через закрытое окно офиса, но твой начальник все еще считает, что тебе нужно работать. И четверг, так как четвертый круг марафоне, ноги уже не слушаются, в голове только «Зачем я здесь?», но финишная прямая пятница уже маячит где-то там за поворотом, и время покачать свои возможности. Напоминаю, что прямо сейчас на нашем сайте radiusfm.by идет грандиозное музыкальное тестирование. Если ты считаешь, что твой вкус безупречен и в плейлисте только лучшее, заходи на сайт, голосуй за любимые треки. И мы не просто так это делаем. На кону у нас умная колонка с Алисой. Представь, ты приходишь домой, она уже понимает тебя с полуслова, не спорит и музыку ставит. Ну то, что надо. Ну а сейчас ударная доза эндорфинов, 10 топовых треков подряд. Без рекламы и разговоров. В этом часе мы с тобой слушаем заряженных Авалона и Rockstone с треком «Something to Believe In». Также нас ожидает разрывной трек от Бенсона Буна «Beautiful Things». И свежий сольный вайп от Демиана Давида и его «Next Summer». Ну а прямо сейчас буквально пару минут на самые важные события к этой минуте и ныряем музыку с головой. С днем радио, это Радиус FM, 12 часов. Наталья Ленская готова поделиться самыми актуальными новостями к этому часу. Наташ, привет.
2: Привет. В этом выпуске я расскажу, кому сегодня президент вручает государственные награды и почему европейский автопром оказался в опасном положении.
0: В радиусе новостей.
2: Сегодня президент вручает государственные награды. В преддверии 9 мая это традиция чествовать тех, кто заслужил уважение страны своим трудом, службой и поступками. Александр Лукашенко подчеркнул, Беларусь, потерявшая каждого третьего в Великой Отечественной, разрушенная, но не покоренная, вместе с другими народами СССР спасла мир от коричневой чумы. Это величайшая гордость. Он также поблагодарил аграриев, чьи руки пахнут хлебом и молоком, и представителей силового блока, которые каждый день на боевом посту. Их заслуга – мирная жизнь страны. Правительство установило льготную квоту на ввоз электромобилей. В 2026 году юридические лица смогут ввести почти 14 тысяч машин, физические – чуть больше 6 тысяч. Важный нюанс – льгота действует только для чистых электромобилей. Гибриды с 1 января такого права лишились. При этом купленные по льготе машины нельзя перепродавать в России и Казахстане. Европейский Союз и США вновь не смогли заключить торговое соглашение. Еще на прошлой неделе Дональд Трамп пригрозил поднять пошлины на европейские автомобили с 15 до 25%. Он обвинил ЕС в затягивании сделки. Для Европы это чувствительная тема. Германия, Франция, Италия – крупные экспортеры авто в Америку. Повышение пошлин сильно ударит по производителям и может привести к росту цен для американских покупателей. В Москве 9 мая временно отключат доступ к мобильному интернету и сервисам обмена СМС. Об этом сообщили в Минцифры. Отключение ведут для обеспечения безопасности праздничных мероприятий в День Победы. Ведомстве уточнили, что под него попадет в том числе доступ к сайтам из белого списка. При этом 7 и 8 мая отключать или ограничивать мобильный интернет не планируют. А в Минске 9 мая ограничат движение транспорта на нескольких улицах. Перекрытия будут действовать с 7 утра до 8 вечера. Движение закроют на бульваре Мулявина, на улице Золотая Горка, а также на участке от бульвара Мулявина до проспекта Независимости. Парковка на этих улицах будет запрещена. Ранее в ГАИ сообщили, что движение в районе Площади Победы ограничат с 12.30 до 20.00. Исключение – общественный транспорт, но и его перекроют в 16 часов. Главная интрига сезона – финал «Фактор Бай Дети». Уже завтра юные таланты выйдут на сцену с президентским оркестром. Не пропустите в 20.45 на «Беларусь-1». И последний «Радиус ФМ» приглашает тебя на автомобильный квест. С 1 по 14 мая ищи экран с логотипом «Радиус ФМ» на лучших АЗС по всем областям Беларуси. Увидел? Не проходи мимо. Сделай фото и получи шанс выиграть классные фирменные подарки. Подробности акции ищи на сайте radiusfm.by. Таковы новости о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
4: Что для вас работа? Стабильный доход?
5: Это классная команда и карьерный взлет.
6: Сыну велика, в доме новая крыша.
7: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
8: Работа – это способ исполнить мечты.
9: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность. На большей части территории кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни. Днем в Гродно плюс 20-22, в Витебске плюс 23-25, в Минске и Бресте 24-26 тепла, в Могилеве 26-28, в Гомеле плюс 28-30. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: FM. Волна топовой музыки.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем, назло ветрам.

0: Years and Years, King на Radius FM. А ты знал, что Олли Александр написал этот текст, вдохновляясь довольно токсичными отношениями? Песня о том, как другой человек полностью тебя контролирует, а ты вроде как и не против, потому что чувствуешь себя королем этой безумии. Но мы с вами знаем, настоящий король — это тот, кто сам выбирает музыку в своем автомобиле. И раз уж мы заговорили про контроль, лови новость в тему трека. В этом году психологи официально ввели термин «цифровой монарх». Это состояние, когда человек чувствует неограниченную свободу над своей жизнью, просто настраивая умный дом и алгоритмы под себя. Исследования показывают, что возможность включить свет голосом или заставить кофеварку варить бодрящий напиток к моменту пробуждения повышает уровень эндорфинов так же сильно, как и реальная коронация. Так что, если у тебя дома есть Алиса или другой помощник, поздравляю, твое величество, ты уже в тренде. И, кстати, о контроле над ситуацией, чтобы погода не заставила тебя, скажем так, встать врасплох и не лишила королевского спокойствия, давай прямо сейчас узнаем, что там у нас подготовила небесная канцелярия.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность, на большей части территории пройдут кратковременные грозовые дожди, также местами передают сильные ливни. Днем в Гродно 20-22 тепла, в Витебске 23-25 со знаком плюс. В Минске и Бресте сегодня от 24 до 26 градусов, в Могилеве 26-28 со знаком плюс, ну а в Гомеле теплее всего 28-30 жары.
1: Реклама.
2: Раз, два, три, четыре, пять. Помоги морожка взять. Есть на палочке, в рожке. Выбирать тебе.
3: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
4: Слышите? Это «Грильфест» в Евроопт. С 27 апреля по 10 мая. Шашлык свиной в майонезе всего 14 рублей 99 копеек за килограмм. Майские шашлыки начинаются в Евроопт. Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
5: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ.
6: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: проведи день, проведи день на волне топовой музыки. Топовой
1: музыки. 12 часов 38 минут. Напоминаю, что сегодня мы не просто выходим в эфир, мы отмечаем наш профессиональный праздник – День радио. И в честь этого события подарки от Radius FM разлетаются каждый час. И прямо сейчас у нас на кону наш эксклюзивный брендированный шоппер, и он не пустой. Внутри тебя ждет целый набор приятных подарков от нашей станции, который сделает твой четверг еще ярче. Хочешь забрать этот стильный набор? Алгоритм действий максимально логичный. Хватай телефон и залетай в нашу группу Radius FM в Telegram. Именно в группу, где мы с вами общаемся. Прямо в чате находи значок сообщения внизу этой группы, пиши кодовую фразу «С днем радио». И не откладывай телефон далеко, возможно, именно тебе я наберу через пару минут, через два топовых трека. Буквально через мгновение мы с помощью рандомайзера выберем игрока и проверим, насколько железная у вас логика в прямом эфире. Не переключайся.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: findest Liebe und ich hoffe, dass sie nicht.
1: Просто логика. Просто логика.
2: 12 часов 45 минут. Ну что, пора включать логику и слух на максимум. В эфире праздничный выпуск игры. Мы уже определили нашего участника. У нас на связи Дарья. Даш, привет.
3: Добрый день всем.
2: Как настроение?
3: Отлично.
2: Поздравляю тебя с Днем Радио, нас всех с Днем Радио. Ты из тех людей, кто сразу угадывает мелодию с первой ноты, или все-таки у нас этим есть какие-то пробелы?
3: Да вроде бы с первой ноты, много песен знаю.
2: Будем надеяться на это, что все обязательно получится. Поэтому, Даш, смотри, условие следующее. Я до эфира успел наиграть отрывки песен на гитаре, записал их. И тебе по этим отрывкам необходимо угадать, что за известный трек, который у нас часто появлялся, возможно, в эфире, может быть и нет, мы загадали. Условия понятны?
3: Да, понятно.
2: Поехали. Первый тогда трек прямо сейчас угадываем, слушаем. Есть варианты, что это может быть?
3: Поехала в Майами, Леша Свик, воспоминания, что такое.
2: Абсолютно верно! Ну, слушай, как же круто у тебя получается это делать. Супер, идем дальше. Второй трек, внимание. Что-то такое красивое у нас прямо сейчас прозвучало.
3: Что-то из нового.
2: Ну уж возможно, ну не такое уж и новое. Пару лет этой песни. Есть варианты?
3: Матушка.
2: Абсолютно верно! Вторая попытка и тоже у нас выигрышная. Супер, умничка. Ну и давай прямо сейчас соберемся, все силы в кулак и слушаем третий трек. На-на-на. Что-то интересное такое мы загадали.
3: Что-то знакомое надо вспоминать.
2: На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Что-то вот там интересное такое было.

0: Есть версии?
1: Пока нет, к сожалению.
0: Вот подсказочку такую тебе дам. Молодой парень, вот российский исполнитель. Что-то там, время у него. Время что-то сделать.
1: Время убегать, но это Лирик наш исполнитель, как бы.
0: Не совсем. Время что-то сделать, потому что между нами вот что-то происходит.
1: Между нами война. Нет, это тоже не то.
0: Я просто трачу что-то там.
1: А, не лето, любимка.
0: Абсолютно верно! Умничка, ну слушай, эти громкие аплодисменты для тебя, Даш, справилась на ура. Поздравляю, наш брендированный шопер от Радиус FM вместе с подарками достается тебе в этот прекрасный праздничный день. Спасибо тебе огромное, что поиграла вместе с нами. Продолжай в том же духе слушать Радиус FM. Спасибо большое, что ты остаешься вместе с нами на одной волне. Ну что ж, друзья, мы продолжаем наш праздничный эфир. Через пару минут я вернусь к вам со свежей информацией. Ну а пока Kungs исполнит свой легендарный трек Galaxy. Kungs, Daffy was London.

0: Минута Kungs Galaxy на Radius FM. Валентин Питон, он же Kungs, признавался, что этот трек — его личное признание в любви итало-диско 80-х, и судя по тому, как он звучит, нас только что прокатило на межгалактическом экспрессе. Привет-привет, раз уж мы только что вернулись из галактики, давай будем честными. Четверг — это как раз то самое состояние открытого космоса. Ты уже оторвался от Земли понедельник, паришь в невесомости, и твоя единственная цель на сегодня — мягкая посадка на планету выходные. В офисах сегодня официально наступает время астронавтов, все смотрят в одну точку, имитируют бурную деятельность и мечтают о тюбике с чем-то вкусным. И если вы хотите, чтобы ваше приземление было не просто мягким, а по-настоящему роскошным, то у меня есть для тебя координаты удач, которые видны даже из космоса. Мечтайте о квартире, а может о новеньком авто или больших деньгах? Поймай большую удачу в Евроопт. В майском туре разыгрывается две квартиры в Минске, новенький автомобиль, 50, 40 и 30 тысяч рублей. Покупайте товары удачи с 2 рублей в чеке с карты Е+, весь май, и уже 5 июня получайте шанс на выигрыш отличных призов. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра «Удача в придачу» тур 215 с 1 мая по 6 августа 2026 года. Подробнее игра.евроопт.бай, городской телефон 388-76-76.
1: Реклама.
2: Пап, купи сладкую вату и колу.
3: Сейчас сниму денег. Странно. Недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
4: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
5: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
3: Ну что, на выходные в аквапарк?
2: А потом в пиццерию.
6: Ура! И на карусели.
3: Везде побываем. Карточка застрахована.
7: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
8: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
1: Реклама. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
0: Топ-3 нашего чарта на прошлой неделе замыкали Airbooks с треком Graceland. Серебро нашей рейтинговой таблицы досталось Дэвиду Гетти, Тедди Свимсу и Tones and Die с треком Gun. Ну а золото было у Альберта Брайта с треком Wild. Кто окажется на нашем музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.
1: В пятницу.

fm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Приветствую тебя. Час дня в эфире Радиус FM, и мы продолжаем праздновать наш профессиональный праздник День Радио. Ну что, поздравляем, мы официально перевалили за экватор четверга. Четверг — это день стратегического планирования. Это когда ты уже точно знаешь, на какое время забронирован столик на завтра, но все еще пытаешься вспомнить, куда делись 3 рабочих дня с начала недели. В офисах сейчас наступает самый опасный момент. Обеденный перерыв плавно переходит в стадию ленивого созерцания монитора. Но не расслабляемся, мы здесь, чтобы зарядить тебя энергией до самого вечера. И заряжаться мы будем 10 топовыми треками подряд, без рекламы и разговоров. И у нас в эфире скоро зазвучит трек «The Door». Красавчик Тедди Свимс, ну а также стильная коллаборация от Феликса Йена и Софи Элис Бекстер «Ready for your love». И максимально расслабленный вайп от Naked и Portugal The Man «Glide». Буквально 2 минуты на главные новости этого часа. Прямо сейчас уделим и ныряем в музыку с головой. В столице 13 часов. Приветствую тебя на Радиус FM. Наталья Ленская принесла новости. Наташ, привет, о чем расскажешь?
2: Привет, в этом выпуске я расскажу, что происходит с инфляцией в Беларуси и насколько подорожали билеты на поезда и электрички.
3: Партнер начала часа – фармацевтическая компания «Минск Интеркапс».
4: Через час пойдем на шопинг, потом можем в кино зайти, а вечерком…
5: Аллергия может нарушить привычный ритм жизни. Аллеркапс эффективно устраняет симптомы аллергии.
6: Аллергия наступает, Аллеркапс помогает.
5: Для взрослых и детей от 6 лет. Реклама лекарственных препаратов. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. При применении ознакомьтесь с инструкцией или поконсультируйтесь с врачом. Соблюдать осторожность при назначении беременным и кормящим. Производитель Минск Интеркапс, Беларусь.
0: В радиусе новостей.
2: Президент Беларуси вручил государственные награды. В преддверии Дня Победы чествовать тех, кто своим трудом, службой и поступками заслужил уважение страны, стало особой традицией, подчеркнул Александр Лукашенко.
7: Знаковая традиция. Еще одна живая нить памяти, которая связывает времена и поколения. Беларусь, потерявшая в горниле Великой Отечественной каждого третьего, разрушенная, сожженная, но не покоренная вместе с другими народами Советского Союза, спасла планету от коричневого. Это величайшая заслуга, гордость всего советского народа. От нашей заслуги мы никогда не должны отказаться.
2: Инфляция в Беларуси замедляется. За первый квартал цены выросли на 1,6% при плане 2,5%. В марте годовая инфляция составила 5,4%. В Нацбанке прогнозируют, что к концу года она будет ниже целевых 7%. При этом есть и тревожные тенденции. ВВП снизился на 0,4%, инвестиции в основной капитал на 3%. В минусе строительство и промышленность. Пробная перепись населения Беларуси пройдет в октябре 2027 года в Бобруйском районе. В ней примут участие около 15 тысяч человек. Данные будут собирать с помощью планшетов. Законопроект о переписи принят сегодня депутатами в первом чтении. Основная перепись пройдет не позднее, чем через 2 года после пробной. Март повысил тарифы на железнодорожные пассажирские перевозки. Билеты на городские линии, электрички подорожали в среднем почти на 27%. На региональных линиях стоимость проезда в поезде эконом-класса выросла на 11 копеек за одну зону и на копейку за километр. На межрегиональных линиях в поездах бизнес-класса цены увеличились от 70 копеек до 23 рублей. Коммерческая информация. Сделайте дом уютным для всей семьи. Белагропромбанк предлагает кредит ипотека-комбо на обустройство и ремонт. Идеальная комбо к вашей ипотеке. Оформить можно сразу при покупке квартиры или позже, если ипотека от Белагропромбанка у вас уже есть. А подать заявку можете не только вы, но и ваш супруг, супруга или близкие родственники. Условия: срок кредита до 10 лет, ставка 15,9% годовых, кредитная линия первая 2 года. Детали в офисах банка на сайте belapb.by или по телефону 136. И последняя, твоя умная колонка ждет команду. Скажи: Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна. Таковы новости о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
8: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус ФМ о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность. На большей части территории кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни. Днем в Гродно плюс 20-22, в Витебске плюс 23-25, в Минске и Бресте 24-26 тепла, в Могилеве 26-28, в Гомеле плюс 28-30. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: 1932 Feather и его трек Lordly на Radius FM. А вы знали, что этот трек изначально задумывался как гимн для одного из крупнейших киберспортивных турниров? Француз Feather создал настолько мощный и дорогой звук, что песня моментально стала визитной карточкой всех, кто чувствует себя хозяином положения. Настоящий аристократизм в мире электроники. Привет, мы продолжаем праздновать День радио, и я здесь, чтобы создать твой день самым лучшим и сделать его еще комфортнее. И важное объявление для наших музыкальных экспертов. Я знаю, что многие из вас прямо сейчас штурмуют наш сайт radiusfm.by, чтобы пройти музыкальное тестирование и забрать умную колонку с Алисой. И да, мы видели ваше сообщение, у кого-то возникли небольшие трудности с воспроизведением треков, техника тоже иногда хочет праздновать и уйти в творческий отпуск, но наши специалисты сработали быстрее, чем вы успели допить свой кофе. Мы все починили, все летает, все поет, все играет, так что, если кто-то не успел пройти до самого финала музыкальное тестирование, залетайте на сайт, голосуйте еще раз за любимые хиты и участвуйте в розыгрыше крутых призов. Нам важно твое мнение. Ну а теперь давай на минуту отвлечемся от гаджетов и посмотрим в окно, ну или просто послушай меня, чтобы знать, к чему готовиться на улице. Прогноз погоды прямо по курсу.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра ожидается облачная погода, ночью местами, днем во многих районах сильные дожди, возможны грозы. Ветер переменных направлений, умеренный, местами порывистый. В Витебске ночью +5, +7, днем 10-12 градусов. В Гродно ночью от 7 до 9 тепла, днем 11-13 со знаком плюс. В Минске ночью 8-10 выше нуля, днем 10-12 выше нуля. В Бресте ночью +9-11, днем 13-15 градусов. В Могилеве ночью 12-14, днем 14-16. Ну а в Гомеле ночью +13, +15, днем 25-27 выше нуля.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Что общего между китайским авто и кредитом на товары отечественного производства? Сборка. Кредит «Свое родное» от Белинвестбанка предоставляется в том числе на авто, которые собираются в Беларуси. Первые 3 месяца – льготная ставка, срок до 7 лет, без поручителей до 50 тысяч рублей. Подробности по телефону 146. Белинвестбанк. «Свое родное». Это по-нашему.
2: Реклама.
3: Смени шум города на незабываемую атмосферу Viva Braslav. 2 дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ВОО «Левел Группа Плюс» 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке Радиус FM.
4: Шоу с толком.
5: Сегодня в шоу с толком.
6: Мы покажем человека, чей голос ты только что услышал. Он объявляет твою остановку, собирает миллионы просмотров на YouTube и звучит на волнах Радиус FM. В день радио срываем маски. В студии диктор Александр Крапиневич. Узнаем, каково это ехать в автобусе под свой же голос, вспомним вирусные мемы и проверим, заменит ли дикторов нейросети.
7: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by.

0: Gift Time на Радио ЗВ.
1: 13 часов 40 минут. Мы продолжаем раздавать подарки в честь Дня Радио. И сейчас на кону вещь, за которую стоит побороться. Прямо сейчас мы разыгрываем 2 билета в историко-культурный комплекс «Линия Сталина» на праздничную программу 9 и 10 мая. Хочешь устроить себе и близкому человеку крутые выходные с реконструкциями, танками и салютом? Тогда слушай, что нужно делать. Прямо сейчас хватай телефон и залетай в нашу группу «Радиус FM» в Телеграм. Внизу, в этой группе, есть значок сообщения. Пиши заветную фразу «С днем радио». И все, твое имя попадает в список претендентов. Буквально через 2 трека я запущу наш беспристрастный рандомайзер, выберу одного счастливчика и наберу его прямо в эфир. Поиграем в Gift Time, где тебе нужно будет угадать, что я спрятал в нашем топовом боксе. Действуй, переходи в телегу, пиши сообщение и будь на связи. Возможно, именно твой телефон зазвонит через несколько минут.
0: Gift Time на Радиус FM.

0: Time на Радио ЗВ.
1: 13 часов 47 минут. Ну что, время дарить подарки в эфире Gift Time. И сегодня у нас на кону не просто билеты, а настоящий пропуск в историю. Мы разыгрываем два билета в историко-культурный комплекс «Линия Сталина». И прямо сейчас у нас на связи Анжелика. Анжелик, привет.
2: Здравствуйте.
1: Как настроение? Как дела?
2: Отлично, спасибо. Все хорошо.
1: Ты на работе?
2: Ну да, еду с обеда как раз на работу.
1: Едешь, супер, хорошо. Смотри, прямо сейчас у нас условия следующие. Представим, что перед тобой прямо сейчас виртуальный бокс, в котором мы спрятали какой-то необычный предмет. И в честь Дня радио мы разыгрываем этот крутой подарок, ну и в принципе это слово, этот предмет напрямую будет связан с нашей классной вот такой музыкальной работой. Ну что, условия понятны?
2: Да, все понятно.
1: Поехали. Зачитываем наш зашифрованный предмет. Факт первый. Первые экземпляры этого весили несколько килограммов и использовались исключительно связистами. А сегодня это может быть размером с фасолину и помещаться в кармане. Факт второй. Профессионалы называют это мониторами, потому что это позволяет слышать каждое слово и каждую ноту. И факт третий. Если я сейчас сниму это, я перестану слышать и себя, и музыку.

0: нашего сегодняшнего гостя в студии Анжелику. Как ты думаешь, Анжелика, что мы зашифровали?
1: Я думаю, наверное, это какие-то наушники будут.
0: Что еще раз? Повтори.
1: Наушники.
0: Абсолютно верно. Справилась с задачей. Анжелик, поздравляю тебя. Билет на линию Сталина твои. Ура, ура, ура. И это действительно правильный ответ. Именно наушники, верный спутник любого радиоведущего и меломана, и были в нашем боксе. Ты забираешь два билета на линию Сталина. Не отключайся. Сейчас расскажу, как забрать подарок. Ну, а для всех еще раз напомню, что 9 и 10 мая в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» мы празднуем День Победы. Что нас ждет? Насыщенная программа, масштабные военно-исторические реконструкции, интерактивные зоны, катание на танках, а также праздничный салют. Приходить всей семьей по адресу на линии Сталина, и все подробности можно найти также на их сайте. Поздравляем! Ну и можно будет добраться до линии Сталина со станции метро «Каменная горка». Не упустите возможность круто провести свое время, и до конца часа наслаждаемся не менее классными исполнителями. Всех с Днем Радио! И далее у нас в эфире Марк Дэн и Джованни Ричи, а в час новый будешь врываться в компании Леши Якимовича.
2: Гифтайм на Радиус FM. Реклама.
3: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Гель для мытья посуды Fast Buy за 3,49. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
4: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
6: Ремонт своими руками? Нет.
7: «Маяк» представляет «Квартирный ответ». С 28 апреля по 1 июня покупай в «Маяке» игровые товары и за каждые 3 рубля в чеке получай уникальный код. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше, где главный приз – ремонт, как в кино, дизайн-проект и 100 тысяч белорусских рублей. А еще сертификаты и крупные денежные призы. Генеральный партнер – бренд Nescafe. Период проведения с 28 апреля по 4 августа 2026 года. Подробности на сайте game.mayakbel.by или по телефону +375-44-726-90-08.
8: Пингвин на солнышке лежит. К нему второй уже бежит. Несет пломбир на палочке. Такой конец считалочки.
9: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
2: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
10: Диетологи говорят, что в день можно съедать не больше 2-3 блинов. Но мы-то с вами знаем, что 23 пишется слитно.
11: Черт, эти дефисы.
12: Как есть.
2: Слушай, слушай пробудителей завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет, на связи Леша Якимович. Слышимся в этот четверг с тобой. У нас 7 мая, самая середина дня. И, к слову, сегодня отмечается День радио, и по этому поводу я буду уже в этом часу разыгрывать топовые подарки, так что будь наготове. Ну а пока я готов запустить наш музыкальный нон-стоп на Радиус FM, чтобы скрасить этот день топовой ритмичной музыкой. 10 треков подряд без рекламы и разговоров. Ну что, давай знакомиться с ребятами. Послушаем с тобой Набу с треком Slow Down. Также в эфире прозвучит Тейлор Свифт с треком The Fate of Ophelia. Ну и самым первым послушаем Халид и Rudimental с треком All I Know. Так что просто выкручивай звук на максимум, лови этот момент и ни на что не отвлекайся. Но сначала коротко о новостях, чтобы быть в курсе всех событий. В Минске 14 часов. Привет-привет. О самых актуальных событиях нам расскажет Наталья Ленская.
2: Привет, на этот раз расскажу, сколько контрактов подписали бизнесмены Беларуси и Египта, и почему в мае американцам придется заниматься спортом.
0: В радиусе новостей.
2: Белорусы гордятся своими трудовыми достижениями, но при необходимости готовы встать на защиту страны с оружием в руках. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на церемонии вручения государственных наград перед Днем Победы.
3: Так же, как и они, мы прославляем Родину прежде всего своими трудовыми победами. Но если потребуется, мы готовы защищать ее, не жалея своей жизни, с оружием в руках, как делали это они. Среди тех, кто здесь присутствует, немало представителей нашего силового блока. Эти люди, которые всегда на боевом посту. И каждый мирный день, каждый мирный год – их огромнейшая заслуга.
2: Награды из рук главы государства получили представители силового блока, белорусских предприятий, аграрии, строители, спасатели, педагоги, деятели культуры. Итогом белорусско-египетского бизнес-форума в Минске стало подписание контрактов на 6,5 миллионов долларов. В форуме участвовали около 150 представителей бизнеса двух стран. Товарооборот между странами по итогам прошлого года составил 110 миллионов долларов, но это далеко не предел. Египетская делегация во главе с министром инвестиций и внешней торговли находится в Беларуси с 4 по 8 мая. Президент США объявил май 2026 года национальным месяцем физической подготовки и спорта. Он призвал всех жителей заняться физической активностью, особенно молодежь. По словам Трампа, это должно укрепить силу нации. Повод для беспокойства действительно есть. По данным Минздрава США, ожирением страдают уже 40% взрослых граждан. 30 лет назад таких было 23%. Культовый фильм Карена Шахназарова «Курьер» получит современную адаптацию. Кинокомпания «Кинотека» приобрела права на экранизацию повести, по которой снимали оригинал. Новая версия выйдет в прокат в первом квартале 2027 года, к 40-летию легендарной картины. Съемки стартуют уже в июне. Оригинальный «Курьер» вышел в 1986 году и собрал в прокате больше 50 миллионов зрителей. Сегодня на торгах доллар и юань подешевели, российский рубль подорожал. Доллар США стоит 2 рубля 81 копейку, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 78 копеек, 10 китайских юаней 4,15. И последнее, твой шанс забрать умную колонку на сайте radiusfm.by. Тебе нужно пройти наш музыкальный тест. Слушай фрагменты песен, ставь им оценки и обязательно заверши тест. Твоя колонка уже ждет тебя. Таковы новости о погоде далее.
4: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
5: Что для вас значит работа?
6: Когда просыпаешься утром с охотой.
7: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
8: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
9: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно, ночью местами, днем во многих районах сильные дожди, возможны грозы. Ветер переменных направлений умеренный, местами порывистый. В Витебске ночью плюс 5-7, днем 10-12 тепла. В Гродно ночью плюс 7-9, днем 11-13 градусов тепла. В Минске ночью плюс 8-10, днем 10-12 выше 0. В Бресте ночью 9-11, днем 13-15 тепла. В Могилеве ночью 12-14, днем 14-16 градусов. И в Гомеле ночью 13-15, днем 25-27 тепла. В студии работала Наталья Еленская.

0: Слушай, ну, Майк Поснер — это же гимн всех тех, кто однажды решил, что, ну, он невероятно круто, на утро проснулся с ощущением, что его переехал грузовик с надеждами. Трек о том, как ты пытаешься произвести впечатление на людей, которым на тебя, ну, абсолютно наплевать, и в итоге остаешься один с головной болью. Но если ты думаешь, что только у нас, у людей, жизнь — это череда нелепых ситуаций, то расслабься. Оказывается, даже у роботов бывают плохие дни. В общем, в Штатах тут рейс одной авиакомпании задержали из-за робота по имени Бибоп. Его везли на выступление, купили билет, усадили в кресло. Сначала бортпроводники начали качать права, мол, ты ручная кладь, не сиди у прохода. Пересадили бедолагу к окну. Но потом выяснилось, что у него литиевая батарейка мощнее, чем дозволено. В итоге аккумулятор у Бибоба отобрали, и он полетел в Калифорнию, так сказать, пустой. Прикинь, да? То есть ты, венец инженерной мысли, будущая цивилизация, тебя, ну, просто заставляют ехать без энергии, просто заставляют ехать выключенным, потому что, ну, правило есть правило. Так что, если ты сегодня чувствуешь, что твоя внутренняя батарейка на нуле и тебя все бесят, не парься. Ты хотя бы можешь сам пересесть, куда захочешь, и тебя не конфискуют на досмотре. Ну, а чтобы твой личный аккумулятор не замерз и не перегрелся, давай глянем, какую погоду нам подкинул этот день в Минске.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде. Реклама.
2: Пап, купи сладкую вату и колу.
3: Сейчас сниму денег. Странно. Недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
4: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
5: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
6: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Таблетки для посудомоечной машины Биомио за 29,90. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон. Бай по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
7: Желтые пятницы и субботы. Праздничные цены ко Дню Победы. Только 7, 8 и 9 мая. Кофе растворимый Нескафе с молотой арабикой всего 10,99 за 95 грамм. Шоколад молочный Нестле всего 2,79 за 75 грамм. С праздником Победы! Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
5: Реклама.
8: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: Gift Time на Радио ЗВ.
1: В эфире твоя любимая. В эфире твоя любимая игра Gift Time, и я сегодня не с пустыми руками. Все же знают, какой сегодня день? Ну, если нет, то хорошо, давайте расскажу. Сегодня, 7 мая, празднуется День радио, и в честь праздника топовый подарок для топовых слушателей. Это будут беспроводные наушники. Все будет просто. Чтобы их забрать, переходи в группу Радиус FM в Телеграм, именно в группу. Внизу в группе ты увидишь такой значок сообщения. Тыкай на него и присылай нам кодовую фразу. Она такая: «С днем радио». С помощью рандомайзера в ближайшие минуты выберем слушателя, и уже с ним мы поиграем. А пока продолжим сопровождать четверг топовой музыкой. Не переключайся.
0: Gift Time на Радиус FM. Наша.

0: на Радиус FM.
1: Всем привет! В эфире Gift Time, и это время, когда мы раздаем подарки просто за то, что вы на нашей волне, и сегодня у нас повод особенный. Это День Радио, и в честь нашего профессионального праздника я приготовил по-настоящему топовый подгон. Новенькие беспроводные наушники. За них сегодня поборется наша слушательница Ирина. Ирина, привет!
2: Привет!
1: Привет-привет! Ну что, рассказывай, чем занимаешься в этот четверг трудовой?
2: Разгар рабочего дня.
1: Прекрасно. А расскажи, давно ли ты в движении вот вместе с нами, с Радиус FM?
2: Ну, уже 4 года. Сколько
1: ух
2: езжу,
1: ты!
2: Только всегда вас
1: аж
2: слушаю.
1: Целых 4 года. Прям, можно сказать, ветеран Радиус FM. Хорошо. В общем, Ира, отлично. Настрой боевой, это меня радует. Тогда давай к правилам еще раз пробежимся. Сегодня играем в игру «Верю-не верю». Я зачитываю 5 фактов из мира радио, а твоя задача определить, где правда, а где я пытаюсь тебя запутать. Твой проходной балл к нашим беспроводным наушникам – это минимум 3 правильных ответа. Готово?
2: Готово.
1: Хорошо, тогда поехали. Факт номер 1. Первое в мире радиосообщение состояло всего из 2 слов. Генрих Герц. Ну что, Ирина, веришь или нет?
2: Нет.
1: Не веришь? Не веришь. Эх, жаль, Ирина, а ведь это правда. Первое в мире радиосообщение состояло и правда из 2 слов, и это были Генрих Герц. Это было в 1896 году. Ну ладно, у нас еще впереди 4 вопроса. Едем дальше. Вопрос номер 2. В начале 20 века радио называли беспроволочным телеграфом. Веришь?
2: Верю.
1: Веришь? Молодец, Ирина. Отлично. И это правильный ответ. Хорошо. Тогда не будем медлить и перейдем к третьему факту. Самая высокая радиовышка в мире находится в Париже, и это Эйфелева башня. Веришь?
2: Верю.
1: Веришь? Веришь. А вот и зря. Вот и зря. На самом деле, самая высокая вышка у нас в Токио, а Эйфелева башня просто использовалась как антенна. Ирина, соберись, соберись, и мы переходим к четвертому вопросу. В космосе тоже есть радиостанции, которые транслируют музыку для инопланетян. Веришь в это?
2: Нет, не верю.
1: Не веришь? Хорошо, это правильный ответ. Прекрасно. И идем к пятому факту. Слушаем внимательно. Слово «хакер» появилось благодаря радиолюбителям, которые взламывали частоты. Ирина, веришь?
2: Верю.
1: Веришь, прекрасно, Ирина, это правильный ответ. Ну что ж, Ирина, это было мощно. Смотрим на счет. И да, Ира, ты победитель. Поздравляю. Ровно 3 правильных ответа. Сегодня в честь Дня радио ты забираешь наш главный приз. Это беспроводные наушники. Ну и теперь слушать топовые хиты на Радиус FM тебе будет еще удобнее. В общем, Ирина, спасибо тебе большое за игру. Ты крутая. Давай всех поздравим с Днем радио. Прекрасно. Оставайся на связи, я расскажу, как забрать подарок. Ну, а мы продолжаем наш музыкальный марафон. И впереди до конца часа только самые свежие и ритмичные треки, которые заставят этот город звучать громче. Ты на Радиус FM, не переключайся.
0: Gift Time на Радиус FM. Yearbooks. Gracelands.

В эфире Радиус FM, и мы продолжаем. Только что звучал трек Earbooks от Graceland, и звучит так, будто ты наконец-то купил билет в один конец и летишь к своей мечте, но по факту ты просто стоишь на светофоре и пытаешься понять, почему вот тот парень в соседней машине так яростно ковыряет в носу. Это музыка для тех, кто ищет свой идеальный мир, но пока нашел только зарядку. А чтобы сделать свой мир более идеальным, я тебе предлагаю один вариантик. В общем, поймайте удачу, большую удачу. В майском туре Европа разыгрывает 2 квартиры в Минске. Новенький автомобиль 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Покупайте товары удачи от 2 рублей в чеке с карты Е+ в мае и уже 5 июня участвуйте в розыгрыше крутых призов. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра «Удача в придачу» тур 215 с 1 мая по 6 августа 2026 года. Подробнее на игра.европ.бай. Городской телефон 388-7676. Ты на Радиус FM, не переключайся, и буквально через считанные минуты мы послушаем авторскую программу от Ромы Савосика «Технодзен», где узнаем чуть больше из мира техники.

0: .by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Слышите? Это «Грильфест» в Евроопт. С 27 апреля по 10 мая. Шашлык из птицы пряный. Всего 14 рублей 99 копеек за килограмм. Майские шашлыки начинаются в Евроопт. Подробности на evroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
2: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: Осторожно, дети!
4: Мы вообще в шоке, что мы попали туда.
3: У нас можно все.
5: Ты мечтаешь спеть с Люси Чеботиной?
6: Сашенька, привет!
3: Громко петь! Задорно смеяться.
4: Сумасшедшая.
3: И не слушаться взрослых.
7: Мама, это ты лишь виноват.
8: А я вот, знаете...
6: Да речь потерял.
3: Потому что это «Фактор Бай. Дети».
4: На сцену надо выходить с удовольствием.
3: Генеральный партнер проекта – компания «Пятый элемент».
9: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть.
10: Тут есть.
9: Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты». Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.
11: Техноса.
9: Гаджеты. Софт. Разработки будущего. Держим руку на цифровом пульсе с Романом Савосиком на Радиус FM.
12: Для слушателей старше 16 лет.
13: Тебе не кажется, что поиск какой-либо информации стал уж слишком простым? Я еще хоть и совсем чуть-чуть, но застал время, когда, к примеру, для учебы надо было сходить в библиотеку, да пролистать пару книг. Но сейчас это не необходимость, а скорее диковинка для любителей острых ощущений. В интернетах этих нам даже не надо полностью писать свой запрос. Автозаполнение само знает, что нам предложить. Как же это работает, сегодня и обсудим.
9: Технодзен.
13: Попробуй прямо сейчас открыть браузер с какой-нибудь целью, начать вбивать ее в поисковой строке. Вуаля, ты даже не написал 2-3 слов, а нейросеть уже каким-то магическим образом прекрасно знает, что тебе нужно. Да, это экономит наше время, но с другой-то стороны, мы всегда идем по пути самого популярного запроса и натыкаемся на одну и ту же информацию. А ведь своими силами могли бы найти множество скрытого и даже более интересного. Сегодня я тебе предлагаю практику чистого поиска. Хотя бы раз в день не выбирай то, что предлагает тебе автозаполнение. Допиши свой запрос до конца сам, даже если это займет лишние 3 секунды. А еще лучше попробуй поискать что-то, что не связано с твоими привычными интересами. Заставь алгоритм удивиться.
9: Оценка Технодзена.
13: Если ты прям любитель жести, то можно попробовать полностью отключить функцию предиктивного ввода в своей клавиатуре или браузере на один вечер. Обещаю, ты сразу почувствуешь разницу. Каково это самому выбирать каждое слово и каждую мысль? Да, это будет чуть медленнее, но это будет твой путь, а не маршрут, проложенный кодом.
9: Технодзен на Радиус FM.
11: На Радиус FM.
9: Будь в курсе всех новых технологий. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша

0: 10 топовых треков нон-стоп.
1: 10 топовых треков нон-стоп.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: Привет-привет, слышимся в этот четверг, 7 мая. У нас самая середина дня и, по правде говоря, погода на улице просто шик. Солнце жарит, реально тепло, и когда смотришь в окно, понимаешь, что лето уже наступило. И, в общем, я предлагаю добавить еще больше драйва в этот день, и тем более сегодня у нас день особенный. 7 мая — это День радио, профессиональный праздник, поэтому я запускаю наш музыкальный нон-стоп на Радиус FM. 10 треков подряд, без рекламы и лишних разговоров. Послушаем с тобой Tokyo Hotel с треком How to Love. Также в эфире прозвучит Tiësto с треком Lay Low. Ну и первым делом послушаем дуэта Алекс Альта и KDDK с их треком One and Two. В общем, можешь пока забыть про все дела, я тебе лично разрешаю, делай музыку погромче и заряжайся на полную. Но сначала коротко о новостях, чтобы быть в курсе всех событий. А в Минске у нас 15 часов. О самых актуальных событиях нам расскажет Наталья Ленская. Слушаем.
3: Привет. Далее расскажу, лидер какой страны отказался ехать на Парад Победы в Москву и когда в Беларуси выберут автоледи.
4: Партнер начала часа – фармацевтическая компания «Минск Интеркапс».
5: Через час пойдем на шопинг, потом можем в кино зайти, а вечерком…
6: Аллергия может нарушить привычный ритм жизни. Аллеркапс эффективно устраняет симптомы аллергии.
7: Аллергия наступает, Аллеркапс помогает.
6: Для взрослых и детей от 6 лет. Реклама лекарственных препаратов. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. При применении ознакомьтесь с инструкцией или поконсультируйтесь с врачом. Соблюдать осторожность при назначении беременным и кормящим. Производитель Минск Интеркапс, Беларусь.
0: В радиусе новостей.
3: На вручении государственных наград в преддверии Дня Победы Александр Лукашенко обратился к ветеранам со словами благодарности. Он подчеркнул, что белорусы сохранили правду о Великой Победе прежде всего благодаря тем, кто пережил те трудные времена и рассказал о них молодежи. По словам президента, ветераны очень нужны, потому что без них сохранять память будет сложно. Мы вашу победу никому не отдадим, мы всегда будем верны тем традициям, которые вы создали, подчеркнул белорусский лидер. Режим прекращения огня в зоне СВО будет действовать 8 и 9 мая. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подтвердив ранее объявленное Владимиром Путиным перемирие. В МИД России заявили, что Киев нервно отреагировал на инициативу. Зеленский также сделал намеки угрозы о возможных атаках дронов на Красную площадь во время парада. А между тем стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался от поездки на Парад Победы в Москву 9 мая. Он объяснил это началом избирательной кампании. По словам Пашиняна, он предупредил Владимира Путина об этом еще во время визита в Россию в апреле. На днях же в Ереване прошли два евросаммита с участием руководителей Евросоюза и Украины. С 1 мая в минском транспорте начали работать кнопки открытия дверей. Нововведение уже вызвало недовольство пассажиров. Многие считают кнопки лишними. Главное, говорят люди, чтобы транспорт ходил по расписанию. Другие жалуются, кнопки нажимаются с трудом. Пассажиры также опасаются, что системой начнут баловаться подростки. Есть и те, кто готов пользоваться нововведением, но они пока в меньшинстве. В Беларуси впервые пройдут республиканские соревнования «Автоледи» 2026 14 мая в Минском районе. Участвуют 24 команды от ведомств и общественных организаций, а также две команды из России. Участниц ждут классические дисциплины, творческие конкурсы и практическое вождение. В программе также авиашоу, выступления парашютистов, вальс на автомобилях и показательные заезды. А Радиус FM приглашает тебя на автомобильный квест. С 1 по 14 мая ищи экран с логотипом Радиус FM на лучших АЗС по всем областям Беларуси. Увидел? Не проходи мимо. Сделай фото и получи шанс выиграть классные фирменные подарки. Подробности акции ищи на сайте radiusfm.by. Это все новости о погоде далее.
4: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
8: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
3: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно, ночью местами, днем во многих районах сильные дожди, возможны грозы. Ветер переменных направлений умеренный, местами порывистый. В Витебске ночью плюс 5-7, днем 10-12 тепла. В Гродно ночью плюс 7-9, днем 11-13 градусов тепла. В Минске ночью плюс 8-10, днем 10-12 выше 0. В Бресте ночью 9-11, днем 13-15 тепла. В Могилеве ночью 12-14, днем 14-16 градусов. И в Гомеле ночью 13-15, днем 25-27 тепла. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус ФМ 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Сладкая гармония звучит как мечта какая-то, да? Это вот то самое редкое состояние, когда ты якобы преисполнился, и тебя ну вообще ничего не бесит. Но мы-то с тобой понимаем, что твоя гармония заканчивается ровно в тот момент, когда машина перед тобой решает, что поворотники, ну, это платная опция, которая, ну, не входит как-то в ее комплектацию. И слушай, раз уж ты все равно, возможно, за рулем или, возможно, подумываешь, не пора ли тебе сменить обстановку, то у меня есть для тебя дело. И ученые, кстати, говорят, что поиск чего-то конкретного в пространстве круто так разгружает мозг от бытовухи. Поэтому давай-ка добавим в твою поездку немного спортивного азарта и призов. У нас на Радиус FM стартовал автомобильный квест. Все максимально просто, справится абсолютно любой. С 1 по 14 мая, заезжая на топовые АЗС по всей Белоруссии, видишь там экран с нашим логотипом, не проезжай мимо, это твой билет к нашим топовым подаркам. Делаешь фото на фоне этого экрана, закидываешь в сторис в Инстаграм и обязательно отмечай наш аккаунт. И все, ты в игре, и тебе достанется приз, а нам твоя активность. Подробности можешь посмотреть на сайте radiusfm.by, там все по факту расписано. В общем, пока ты ищешь наш логотип и свою порцию удачи, давай глянем, что там приготовила небесная канцелярия для нас.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, по Беларуси завтра будет облачно. Ночью местами, днем во многих районах сильные дожди, возможны грозы. Ветер переменных направлений умеренный, местами порывистый. Витебске ночью плюс 5, плюс 7, днем 10-12 выше нуля. В Гродно ночью 7-9 со знаком плюс, днем 11-13 со знаком плюс. В Минске ночью 8-10 тепла, днем от 10 до 12 со знаком плюс. В Бресте ночью 9-11 выше нуля, днем 13-15 тепла. В Могилеве ночью плюс 12, плюс 14, днем плюс 14, плюс 16. И в Гомеле ночью у нас 13-15 выше нуля, а днем 25-27 со знаком плюс.

0: 31. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Слышите? Это Грильфест в Евроопт. С 27 апреля по 10 мая. Кебабчики из свинины по-чешски всего 8 рублей 49 копеек за 600 грамм. Майские шашлыки начинаются в Евроопт. Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
2: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: Реклама. Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Проведи день на волне топовой музыки. Топовой музыки.
1: Итак, внимание, прямо сейчас я смотрю на стол в студии и вижу вещь, которая жизненно необходима каждому, кто привык быть в движении 24 на 7. У меня в руках новенький мощный пауэрбанк. Хочешь, чтобы он стал твоим, и твой телефон никогда не выдавал вот это предательское 1% заряда в самый разгар тусовки? Тогда слушай наши условия. Все просто. Чтобы его забрать, переходи в группу Радиус FM в Телеграм. Именно в группу. Внизу в группе ты увидишь такой значок сообщения. Тыкай на него и присылай нам кодовую фразу «С днем радио». А скоро с помощью рандомайзера мы выберем слушателя и проверим его знания в нашей игре «Музыкальная теория». А я пока поставлю топовый трек, чтобы скрасить ожидания нашей игры. Встретимся в «Музыкальной теории» уже через пару минут.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша

0: Музыкальная теория.
1: Ну что ж, время пришло, мы в прямом эфире, и наш телеграм буквально разрывается от желающих забрать подарок. И я с помощью рандомайзера выбрал счастливчика, и на связи у нас Жанна. Жанна, привет!
2: Добрый день!
1: Добрый-добрый! Ну что, как твой настрой? Рассказывай!
2: Отлично, на работе! Хочу поздравить всех и вас, особенно с Днем Радио!
1: Прекрасно, спасибо большое, Жанна! Расскажи, а кем ты работаешь?
2: Инженер.
1: Ух ты, инженер. Ну, хорошо, отлично. А тогда держись крепче, потому что прямо сейчас у тебя появится еще одно любимое хобби и еще одна, так сказать, квалификация. Ты станешь настоящим Шерлоком среди звуков, если так можно сказать. Мы подготовили для тебя проверку на слух в стиле АСМР. Знаем, что это такое?
2: Нет.
1: А, не знаем, хорошо. В общем, это такие звуки, под которые мы чаще всего расслабляемся. То есть, например, вот я даже сейчас по микрофону вожу, и это считается АСМРом, такой спокойный звук. Немножко объяснил, да?
2: Да,
1: все, хорошо.
2: Да.
1: Тогда давай расскажу тебе правила. Я включаю тебе три звука. Все они напрямую связаны с радио и нашей в целом студией. А твоя задача угадать, что именно звучит. То есть там какой предмет или какой гаджет. Угадаешь все, и наш новенький пауэрбанк уезжает к тебе. Ну что, готово?
2: Готово.
1: Хорошо, тогда поехали. Внимательно слушаем первый звук.
2: Ой, это я делаю каждый день. Это, по клавиатуре.
1: Да-да-да. Отлично, да. Это все верно. Хорошо, тогда идем дальше. Второй звук слушаем. На что это похоже? Предположение.
2: Тоже, наверное, когда в телефоне тоновый набор.
1: Пробуем еще. Давай еще раз попробуем послушать. Может быть, есть какие-то предположения? Могу дать подсказку.
2: Давайте.
1: В общем, если так говорить, это сердце нашего эфира. То есть через него мой голос прямо сейчас попадает к тебе в уши и в динамике.
2: Микрофон?
1: Да, да, Жанна, все верно, ты большая молодец. Ну что, и финальный уровень, слушай внимательно. На что похоже?
2: Ой, не знаю, подсказку.
1: Давай мы еще раз послушаем, а потом подсказка будет. Есть предположение?
2: Ну, может, что-то переставлять.
1: Ну, в целом, близенько. В общем, это то, что я держу вот в руках даже прямо сейчас. Здесь у меня, в общем, расписан каждый выход, каждая шутка и весь наш в целом план.
2: Это сценарий.
1: Это сценарий, да, Жанна, все верно. Браво, браво. В общем, ты молодец, все три звука ты по итогу угадала. Поздравляю, и теперь этот пауэрбанк официально твой. И заряжай свой смартфон, и оставайся всегда на связи, и слушай Радиус FM. Ну, а я напоминаю, сегодня у нас День Радио, и мы не планируем останавливаться. Каждый час в нашем эфире розыгрыши, крутые призы и самая ритмичная музыка. Спасибо за игру, Жанна, а мы летим дальше. Впереди только топовые треки, которые не дадут вам усидеть на месте. Вы на Радиус FM.
0: Слушай топовую музыку на Радиус FM, и твой день будет отличным.
3: Свежий трек.
0: Свежий трек на Радиус FM. Кланг Карусель.

0: Клан Карусель Райт. Знаешь, под эту музыку ты всегда чувствуешь себя максимально важным. Вот будто ты главный герой крутого фильма, который пафосно едет навстречу закату, а потом музыка заканчивается, и ты понимаешь, что, ну, ты просто стоишь в пробке. Но ты не грузись, этот трек, он именно про сам процесс, вот про это движение. Не зря он называется «Райт». И ученые, кстати, доказали, ожидание какого-то события или крупной покупки приносит мозгу больше кайфа, чем само владение вещью. То есть, пока ты мечтаешь о чем-то великом, ты технически уже счастливее там того парня или девушки, у которых это есть. Но давай честно, дофамин — это круто, но ключи от своей квартиры в кармане все-таки греют лучше, чем любые научные исследования. Так что хватит просто мечтать и предвкушать. Пора переходить к делу. Мечтайте о квартире, а может, о новеньком авто или больших деньгах? Поймайте большую удачу в Евроопт. В майском туре разыгрываются две квартиры в Минске. Новенький автомобиль — 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Покупайте товары удачи от 2 рублей в чеке с карты Е+, весь май, и уже 5 июня получайте шанс на выигрыш отличных призов. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра «Удача в придачу», тур 215 с 1 мая по 6 августа 2026 года. Подробнее на игра.европ.бай. Городской телефон 388-7676. Ты на Радио СФМ, не переключайся, впереди еще много топовых треков.
1: Реклама. Что общего между китайским авто и кредитом на товары отечественного производства? Сборка. Кредит «Свое родное» от Белинвестбанка предоставляется в том числе на авто, которые собираются в Беларуси. Первые 3 месяца – льготная ставка, срок до 7 лет, без поручителей до 50 тысяч рублей. Подробности по телефону 146. Белинвестбанк. «Свое родное» – это по-нашему.
2: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Гель для мытья посуды Fast Buy за 3,49. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
3: Желтые пятницы и субботы. Праздничные цены ко Дню Победы. Только 7, 8 и 9 мая. Мороженое «Белый полюс», шоколадное «Кингман». Всего 99 копеек за 70 грамм. Пельмени, мясные подушечки, классические. Всего 3,99 за 430 грамм. С праздником Победы! Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
4: Съем его на палочке. Съем его в рожке. Выберу считалочкой пачку или две.
5: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
1: Реклама.
6: Окей, как слушать радио с FM без радиоприемника?
7: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте радио с FM онлайн в отличном качестве и без помех.
8: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет, привет! С днем радио тебя! Сегодня у нас четверг, 7 мая, самая середина дня, и, по правде говоря, погода в наш праздник ну просто не могла подвести. На улице реально жарко, солнце светит вовсю, и когда смотришь в окно, понимаешь, весна в самом разгаре, и уже вот-вот у нас будет лето. В общем, предлагаю отметить это дело хорошей музыкой. Я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. 10 треков подряд без рекламы и лишних слов. Давай знакомиться с ребятами. Послушаем с тобой Serial с треком Stumbling In. Также в эфире услышим Rehab с треком Believe. Ну и самым первым в твоей динамике залетит Crash.

0: Ты выдыхай, лови этот солнечный вайб четверга и ни на что не отвлекайся, мы тут с тобой надолго. Но перед этим быстренько пробежимся по новостям. А в Минске 16:01. О самых актуальных событиях нам расскажет Наталья Ленская.
1: Привет, далее расскажу, за счет чего растут золотые запасы Беларуси и сколько налогов платит Илон Маск.
2: В радиусе новостей.
1: Золотовалютные резервы Беларуси увеличились за первый квартал более чем на 800 миллионов долларов. Основной вклад более 500 миллионов дал рост мировых цен на золото. Еще больше 300 миллионов принесли операции правительства и Нацбанка, включая покупку валюты на внутреннем рынке. В итоге объем резервов на начало мая превысил 15 миллиардов долларов. Целевой показатель на конец года – 9,2 миллиарда долларов. План перевыполнен досрочно. В Минске милиция перейдет на усиленный вариант несения службы в День Победы. Основные торжества пройдут у Дворца спорта и на Площади Победы. Вход для зрителей через контрольно-пропускные пункты. Для ветеранов, инвалидов и родителей с детьми оборудуют специальные проходы с оранжевыми тентами. В милиции просят приезжать на праздник заранее и напоминают о запрещенных предметах. Их можно будет сдать в камеры хранения. 17 мая приостанавливается полетная программа из Минска в Пхукет. Ранее уже остановили рейсы в Паттайю. Сегодня последний в этом сезоне рейс на Пхукет. Обратно туристов заберут 17 мая. Обе программы в Таиланд возобновятся осенью. Пока же туроператоры предлагают альтернативу Хайнань, Нячанг, Египет, Турцию, Тунис.

0: Инна со своими флешбеками. Опять она про эти воспоминания, которые липнут к тебе, как жвачка к новым кроссовкам. И слушай, ты ведь тоже замечал, что мы половину жизни проводим, ну, можно сказать, как зомби. Ну, там, дом, работа, знакомый поворот, и мозг в этот момент просто уходит, оставляя вместо себя автопилот. Но в Висконсине ребята решили, что хватит это терпеть. И там, теперь перед пунктом приема вторсырья, воткнули знак. А именно, ограничение скорости 17,3 мили в час. Ну, то есть, понимаешь, да, не 15, не 20, а именно 17,3. Это вот как если бы ты спросил у девушки, как дела, а она ответила, на 74% я устала. Но, с другой стороны, зато ты сразу проснулся, и мозг такой, опа, а это что это такое, это что за цифры? Вот, это, как по мне, лучший способ вытряхнуть человека из его вот этого сонного пузыря. Так что давай, просыпайся там, пока реальность не подкинула тебе свой странный знак. И залетай к нам на сайт radiosfm.by, там сейчас проходит музыкальное тестирование. Суть максимально простая. Просто слушаешь треки, голосуешь за тот, что реально качает, что запал в душу. И совсем скоро через рандомайзер мы отдадим кому-то из вас умную колонку Алису. Ну, будет хоть с кем дома поговорить о вкусах. А теперь давай глянем, какая погода у нас планируется на завтра.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, по Беларуси завтра будет облачно, ночью местами, днем во многих районах сильные дожди, возможны грозы. В Витебске ночью плюс 5, плюс 7, днем 10-12 выше нуля. В Гродно ночью 7-9 со знаком плюс, а днем 11-13 выше нуля. В Минске ночью плюс 8, плюс 10, а днем плюс 10, плюс 12. В Бресте ночью 9-11 выше нуля, а днем плюс 13, плюс 15. В Могилеве ночью 12-14 со знаком плюс, днем от 14 до 16 со знаком плюс. В Гомеле ночью 13-15 выше нуля, а днем плюс 25, плюс 27.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Пап, купи сладкую вату и колу.
2: Сейчас сниму денег. Странно. Недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
3: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
2: Ну что, на выходные в аквапарк?
5: А потом в пиццерию.
1: Ура! И на карусели.
2: Везде побываем. Карточка застрахована.
6: Слышите? Это гриль-фест в магазинах «Хит». С 27 апреля по 10 мая. Шашлык свиной в майонезе всего 14 рублей 99 копеек за килограмм. Майские шашлыки начинаются в «Хит». Подробности на hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
7: Чувствуете? Это аромат настоящего мая. Время открывать сезон пикников вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Сочный шашлык домашний и ароматные колбаски гриль уже ждут вас для идеального отдыха на природе. Мы бережно сохраняем традиции и гарантируем качество от собственного производства до вашего стола. Спрашивайте в фирменной сети магазинов «Ашмянский мясокомбинат». Вкус мая, вкус качества.
8: В царском золоте финальные цены на хиты. Только по 31 мая. Увеличенные скидки на любимые хиты. Обновите свою ювелирную коллекцию в царском выгодно.
0: Подробности на сайте Царская.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
9: Реклама. На Радиус FM выходные начинаются в пятницу.
10: В движении.
9: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
10: В движении на Радиус FM.
9: Слушай «В движении» на Радиус FM в пятницу в 7 вечера.

0: All inclusive или все включено.
1: Так, друзья, градус праздника на Радиус FM повышается, и прямо сейчас я объявляю старт нашего розыгрыша. В эфире игра «Все включено», и на кону сегодня просто нереальный подарок. Это беспроводные наушники. Хочешь слушать любимые треки в идеальном качестве и навсегда забыть про распутывание проводов? Тогда хватай свой смартфон. Сейчас я расскажу, как забрать этот приз. Смотри, инструкция максимально простая. Во-первых, заходи в наш телеграм-канал Радиус FM. Во-вторых, если ты еще не с нами, то обязательно подписывайся. И в-третьих, ищи значок сообщения под последним постом и пиши кодовую фразу «С днем радио». И все. Дальше дело за магией технологий. Ровно через два трека я запущу рандомайзер, выберу одного счастливчика и наберу его прямо здесь, в эфире. Держи телефон рядом, не выключай звук и готовься к победе. У тебя еще есть время, пока звучат следующие два мощных трека. Погнали в Телеграм!
0: Проведи день на волне топовой музыки. Топовой музыки.

0: All inclusive или все включено.
1: Ну что, время распутать этот музыкальный узел. В эфире игра «Все включено», и наш рандомайзер только что сделал свой выбор. На связи у нас есть игрок, это у нас Вадим. Вадим, привет.
2: Привет-привет.
1: Привет-привет. Рассказывай, кем работаешь и какое самое необычное событие произошло с тобой за сегодня.
2: Событие? Ну, не знаю, какое, да.
1: Ну так, если навскидку.
2: День как бы. С праздничком, кстати, с днем радио.
1: Вот, спасибо огромное, и вас тоже. Вы ж наш слушатель. А расскажите, давно с Радиус FM?
2: Я уже сколько? Ну, лет 15, наверное, или 16 слушаю. С 10-го года давно уже.
1: Даже так. Ну, слушайте, ну, после такого... Такой информации, ну, грех тогда не начать. Тогда давайте напомним вам вообще, за что вы сражаетесь, и правила игры. Мы сражаемся за новенькие беспроводные наушники с вами, но чтобы их забрать, придется напрячь ваш слух. Наша игра непростая, она называется «Все включено». Я сейчас включу одновременно два топовых трека, они будут звучать вперемешку, как, ну, в миксере. И ваша задача — распутать этот аудиококтейль и назвать эти две песни. Вадим, вы готовы?
2: Ну, конечно, готов.
1: Ну, все тогда прекрасно. Хорошо. Итак, первый у нас трек. Поехали. Ну что, получилось понять, что это такое?
2: Да, я понял. Даже сразу два трека я понял.
1: Хорошо,
2: первый
1: тогда.
2: Первый это был... «С ума мы сошли», в голове иллюстрации «Holiday Boy», «Пожары».
1: Прекрасно, да-да-да, все верно.
2: Вот.
1: А второй?
2: Ну, это визитная карточка «Зачем мне солнце», «Монако», «Люся Чеботина» это
1: была. Да, Вадим, все верно, вы огромный молодец, эти аплодисменты вам, все верно. Так, ну тогда не будем тянуть и сразу перейдем ко второму раунду, хорошо?
2: Да, готов.
1: Ну что, поехали. Есть предположение, что это может быть?
2: А можно еще раз послушать?
1: Можно еще раз, для вас все что угодно.
2: Ага.
1: Что скажете?
2: Значит, первый я распознал, это Мари Краймбрери, «С нами случилась осень».
1: Да, все верно, конечно. А второй трек?
2: А вот второй, к сожалению, не смог распознать.
1: Хорошо, давайте я вам дам подсказочку небольшую.
2: Так, угу.
1: Это парень, который покорил много лет назад весь мир, и его песни сейчас можно, ну, так сказать, юзать голосом Канье Веста.
2: О, господи, божечки. Много парней у нас хороших.
1: Смотрите, может быть, следите за трендами. В последнее время есть такой тренд, мол, Канье Уэст. Знаете такого исполнителя?
2: Ну, Канье Уэст знаю,
1: вот.
2: Да.
1: И говорят, что Канье Уэст перепел песню, очень популярную русскую.
2: Ой, блин, что-то я как-то сомневаюсь, если честно.
1: Так, хорошо, тогда в любом случае вы большой молодец, вы у нас с первого раза отгадали наш первый раунд и второй раунд. Смотрите, включая последний раз, если не получится отгадать, тогда я вам уже подскажу, хорошо?
2: Хорошо, давайте.
1: Есть варианты?
2: Нет, к сожалению.
1: И снова какая-то там ночь.
2: А, «Седая ночь», господи, Юрий Шатунов,
1: да,
2: боже,
1: да,
2: стыдно.
1: Все верно, Вадим, все верно, да, отлично. Ну что ж, вы настоящий музыкальный эксперт, все успешно опознали, поздравляю, и беспроводные наушники теперь официально ваши. Оставайтесь на линии. Да, поздравляем, оставайтесь на линии, и сейчас за эфиром я расскажу, как и где сможете забрать свой приз, а впереди у нас еще много сюрпризов, ведь мы празднуем День радио весь день. Оставайтесь на Радиус FM.
0: Реклама. С первой улыбки рождается доброта. С каждого урожая фруктов и ягод – сок. С первых глотков сок добрый превращает ваш завтрак, обед и ужин

0: нечто особенное и любимое. Дополняйте вкус еды и добавляйте немного доброты и тепла в свой день. Каждый день добрый.
1: Осторожно, дети!
2: Мы вообще в шоке, что мы попали туда.
1: У нас можно все.
3: Ты мечтаешь спеть с Люсей Чеботиной?
4: Сашенька, привет!
1: Громко петь!
4: Опа! У-у!
1: Задорно смеяться!
2: Сумасшедшая!
1: И не слушаться взрослых!
4: Мама! Это ты лишь виноват!
5: А я вот, знаете...
6: Да, речь потерял.
1: Потому что это «Фактор Бай. Дети».
2: На сцену надо выходить с удовольствием.
1: Генеральный партнер проекта – компания «Пятый элемент».
7: Желтые пятницы и субботы. Праздничные цены ко Дню Победы. Только 7, 8 и 9 мая. Бананы всего 3,99 за килограмм. Лаваш тонкий всего 1,99 рубль за 300 грамм. С праздником Победы. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
8: Каждая заправка может приносить больше. Больше литров, больше баллов. В сети АЗС «Газпромнефть». До 10 копеек выгоды с каждого литра. Акция действует по 8 июня. Подробности на gpnbonus.by по телефону 017-239-0609 и у операторов АЗС «Газпромнефть».
9: Зика представляє новую коллекцию ювелирных упригаженняв «Яскрава». У коллекции упригаженні со сребра, натхненные родными символами. «Яскрава» — это сучасный погляд на белорусскую жаншину. Яна з упевненностью глядить у будучиню и с пешотой ставится до своей родимы. «Яскравое мое життё, яскравая я». Подробязней на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
10: Реклама.
11: Поймайте большую удачу. В майском туре «Евроопт» разыгрывает 2 квартиры в Минске. Новенький автомобиль. 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Покупайте товары удачи от 2 рублей в чеке с карты Е+ в мае. И уже 5 июня участвуйте в розыгрыше крутых призов. Покупайте и выигрывайте с «Евроопт». Рекламная игра «Удача в придачу». Тур 215 с 1 мая по 6 августа 2026 года. Подробнее на игра.евроопт.бай. Городской телефон 388-7676. Мы на Радиус FM. Не переключайтесь. Включайтесь, и уже в следующем часу вы будете отдыхать в компании с Олей Венской и с ее автодрайвом. Ну а с вами был я, Леша Якимович. Спасибо вам, что были с нами. Еще раз всех с праздником, с Днем Радио. И говорю пока-пока, встретимся завтра.
12: Хочешь получить крутые подарки от Радиус FM? Включайся в наш большой автомобильный квест. С 1 по 14 мая ищи экран с логотипом Радиус FM на АЗС по всей Беларуси. Делай фото с нашим логотипом на заправках и выигрывай. Все подробности ищи на сайте radiusfm.by.

Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: А вот только что звучавший композиции мне так показалось символичным вот эта самая фраза «Мон папа». В общем, кому мы скажем с тобой «папа»? Давай-ка скажем рабочему месту, потому что в этот почти уже вечерний час пора распрощаться с работой, с какими-то грустными мыслями и, конечно же, окунуться в потрясающий вечер. А я тебе скажу, что вечер нас ожидает ого-го, какой классный. Я только что с улицы, там так в Минске сегодня хорошо. Вот ты знаешь, когда и не жарко, и не холодно, когда просто хочется дышать и вдыхать. Вот я тебе этого и желаю. Этим вечером зовут меня Ольга Венская. Пообещаю тебе совсем скоро рассказать подробности об участии в автомобильном квесте. Также ты узнаешь, как заполучить Яндекс-станцию Алиса от Радио ФМ и не только. Конечно же, подзаряжающая топовая музыка. И самые актуальные новости уже сейчас. Ровно 17:00 в Беларуси. За подзаряжающие новости этим вечером отвечает моя коллега Полина Тарасевич. Полина уже пришла и новости принесла. Полин, привет.
2: Привет, Оля. Расскажу об обвинении в сторону Дисней и о новой обязанности в Беларуси.
3: Партнер начала часа – фармацевтическая компания «Минск Интеркапс».
4: Через час пойдем на шопинг, потом можем в кино зайти, а вечерком… Апчхи!
5: Аллергия может нарушить привычный ритм жизни. Аллеркапс эффективно устраняет симптомы аллергии.
6: Аллергия наступает, Аллеркапс помогает.
5: Для взрослых и детей от 6 лет. Реклама лекарственных препаратов имеются противопоказания и нежелательные реакции. При применении ознакомьтесь с инструкцией или поконсультируйтесь с врачом. Соблюдать осторожность при назначении беременным и кормящим. Производитель Минск Интеркапс, Беларусь.
7: В радиусе новостей.
2: Дружеские ужины и обсуждение двусторонних отношений. Завтра состоится встреча президентов Беларуси и России. Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков. Как уже говорилось, основная тема встречи – перспективы общего сотрудничества. И тем не менее обсудят также международные, региональные и другие проблемы. Новое предложение на уровне закона. Так, в парламенте предложено закрепить обязанность участвовать в переписи населения. Ожидается, что эта мера повысит ответственность и сознательность при предоставлении достоверных данных. Кстати, проживающие отдельно от родителей и учащиеся смогут участвовать в переписи населения с 15 лет. Напомню, такое мероприятие в нашей стране проводится раз в 10 лет. Так, следующая перепись в 2029 году. В Беларуси людям с ограниченными возможностями уделяют особое внимание. Так, доступную среду в стране на более чем 40 тысячах объектов планируют создать к 2030 году. И речь не только о беспрепятственном передвижении, но и о расширении возможностей для инвалидов на разных объектах. Таким гражданам со стороны государства оказывается социальная поддержка. Например, с 1 мая выросли пособия. Это второе повышение в 2026 году. Тегеран и Вашингтон договорились о смягчении морской блокады Ирана. Однако есть условия – постепенное возобновление судоходства в Ормузском проливе. И тем не менее, на данный момент нет никаких договоренностей о проведении прямых встреч между иранцами и американцами. Контакты продолжают осуществляться через посредников. На режиссера Джеймса Кэмерона и студию Дисней подали в суд. Обвиняют их в краже внешности актрисы для «Аватара». Все дело в том, что актриса Корянка Килчер была несовершеннолетняя, а Кэмерон использовал ее изображение из фильма «Новый свет» без согласия. Это также нарушило закон Калифорнии о дипфейк-порнографии. В ленте образ 14-летней девушки участвовал в пикантной сцене. Джеймс Кэмерон систематически использовал ее лицо в различных целях и все так же без согласия. Коммерческая информация. В честь дня рождения Зика дарит праздничные скидки до 55% на ювелирные украшения и наручные часы. Спешите за подарками. Акция действует по 31 марта. Подробности на сайте Zikabay и по телефону 8029-324-6666. Сделайте дом уютным для всей семьи. Белагропромбанк предлагает кредит ипотека комбо на обустройство и ремонт. Идеальная комбо к вашей ипотеке. Оформить можно сразу при покупке квартиры или позже, если ипотека от Белагропромбанка у вас уже есть. А подать заявку можете не только вы, но и ваш супруг, супруга или близкие родственники. Условия: срок кредита до 10 лет, ставка 15,9% годовых. Кредитная линия первые 2 года. Детали в офисах банка на сайте belapb.by или по телефону 136. Таковы новости. О погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
8: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
7: Радиус FM о погоде.
2: По Беларуси завтра будет облачно, ночью местами, днем во многих районах сильные дожди, возможны грозы, ветер переменных направлений умеренный, местами порывистый. В Витебске ночью 5-7 со знаком плюс, днем 10-12, в Гродно ночью 7-9, днем 11-13. В Минске ночью от 8 до 10 градусов тепла, днем 10-12. В Бресте ночью 9-11 со знаком плюс, днем от 13 до 15 градусов тепла. В Могилеве ночью 12-14, днем 14-16. В Гомеле ночью 13-15 со знаком плюс, а днем 25-27. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погодовой. С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Автодрайв» и только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Тачки тайм.
1: 17.12, точное, драйвовое. Только что Лора Пергалоса и LP в нашем эфире о том, как легко можно потерять себя, lost in you. И ты знаешь, пока ты себя находишь после активного рабочего дня, подскажу тебе про классный автомобильный квест, потому что наверняка ты будешь заправляться где-то на АЗС. И вот ты знаешь, тебе нужно по всей Беларуси на заправочных станциях найти рекламные экраны и, конечно же, сделать кадр с логотипом Радиус FM вот на фоне этого экрана. Обязательно зафиксировать это на фото или видео, опубликовать результат, то есть выложить у себя в сторис в Инстаграм. Обязательно отметите наш аккаунт Радиус FM в Инстаграм. Все, далее жди, чтобы тебе повезло, потому что тебе повезет, и ты, возможно, выиграешь фирменный мангал для идеальных выездов на природу грядущим летом. Либо второе место – это яркий удобный гамак, а третье место – это мягкая подушка для комфортных путешествий на автомобиле. И, конечно же, твой профиль в Инстаграм должен быть обязательно открытым. Только в этом случае мы сможем увидеть твою отметку и официально зачесть твое участие в этом классном подзаряжающем квесте. Ну и, конечно же, пожалуйста, будь внимателен на дорогах, соблюдай правила безопасности внутри АЗС и заправляйся топовой музыкой Радиус FM вместе с нами.
0: Автодрайв на Радиус FM.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Что, где, куда?
1: 17.22 точно. Драйвовая, традиционно четверг, это время кинопремьер. Наконец-то, именно сегодня в минских кинотеатрах на большой экран вышел «Дьявол носит Прада 2». Да, девчонки в особенности ждали эту модную киноленту, потому что, правда, она, во-первых, перевернула мир кинематографа, во-вторых, конечно, мир моды тоже сейчас вот так буквально всколыхнулся. Конечно же, вернулся в том числе и культовый актерский состав Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант. И вообще, в принципе, нас ждет с тобой очень такая стильная картинка, актуальная история о трансформации журнального бизнеса в эпоху цифровизации. Да, героиня Энн Хэтэуэй попытается спасти печатный журнал о моде, попытается быть и блогером, следовать каким-то трендам. Вот компанию ей как раз-таки составит Мэрил Стрип, Миранда Пристли. И вот получится ли у них спасти в эпоху цифровизации журнал, ты, конечно же, посмотришь на большом экране. Ну, а вообще расскажу тебе, сюжет, конечно же, актуальный. И здесь будут новые грани персонажей. Миранда будет мягче. А вообще, в целом, Энди, например, столкнется с новыми вызовами, показывая, как вообще изменилась жизнь журналистики за последние 20 лет. Кроме того, здесь же и ты увидишь особые модные образы. Обязательно потом посмотри комментарии модных экспертов, потому что все луки подбирались не просто так. Там даже есть те образы, например, у Энн Хэтэуэй, которые где-то даже на блошиных рынках покупались, представляешь? Но за этим все равно стоит некая история. В общем, обязательно эту историю посмотри, обязательно оставь свой комментарий, свои впечатления. Но я уверена, что просмотр вот этого сиквела, это будет 2 часа, проведенных точно в удовольствии, потому что это особая эстетика, это особое настроение моды. А мне кажется, весной, как никогда, хочется обновляться. Не только природа обновляется, но и мы с тобой. Поэтому не бойся этих обновлений, вдохновляйся и, конечно же, вдохновляйся топовой музыкой Радио Сафая. Мы едем дальше.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Отличная двуспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
5: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
6: Каждая заправка может приносить больше. Больше литров, больше баллов в сети АЗС «Газпромнефть». До 10 копеек выгоды с каждого литра. Акция действует по 8 июня. Подробности на gpnbonus.by по телефону 017-239-0609 и у операторов АЗС «Газпромнефть».
7: Раз пингвин на самокате, 2 на солнечном закате. Ест морожка он в рожке, эскимо отдаст тебе.
8: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделай. Сделано вкусным.
0: Реклама.
9: Смени шум города на незабываемую атмосферу Viva Braslav. 2 дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ВОО «Левел Группа Плюс» 375-29-277-1059. Генеральный партнер Международная платежная система Visa. 18+. При поддержке Радиус FM.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв».
1: 17:34 точное, драйвой. Ну что, как твое настроение? Надеюсь, что в эти самые мгновения ты уже мечтаешь о том, чтобы покинуть окончательно рабочее место, мечтаешь покорять вечерние маршруты, а маршрутов очень много. Один из них пролегает в наш телеграм-канал Радиус ФМ. Заходи, пожалуйста, у нас там для тебя есть новость без конца. И посмотри классное улыбательное видео в рамках этой новости, оставь свой комментарий, получи подарок. Набор чая Такамори, это совсем скоро случится. А пока напомню, что в Минске 20 со знаком плюс, при этом очень комфортно. Ощущается как 18, потому что такой ветер, знаешь, он не горячий и не холодный, он просто приятный. Хочется гулять, гулять, гулять и бесконечно наслаждаться, в том числе топовой музыкой Радиус ФМ. И здесь в ближайшее время мы услышим Несса Барретт. А еще Миша Миллер и ее «Бэм-бэм-бэм». И «Камрейд» «Be Mine». За этот трек ты можешь проголосовать всем сердцем у нас на сайте. Да, заходи, radiosfm.by, там много чего интересного, в том числе и подробности о нашем автомобильном квесте. Там есть возможность вообще целую гору подарков выиграть, все подробности. Ты знаешь, где искать, а я уже нашла подробности о погоде на завтра.
0: Радиус ФМ. Реклама.
2: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Могилев. Улица Габровская, 23А. 16 мая в 12:00.
4: Что общего между китайским авто и кредитом на товары отечественного производства? Сборка. Кредит «Свое родное» от Белинвестбанка предоставляется в том числе на авто, которые собираются в Беларуси. Первые 3 месяца – льготная ставка, срок до 7 лет, без поручителей – до 50 тысяч рублей. Подробности по телефону 146. Белинвестбанк. «Свое родное». Это по-нашему.
0: Реклама. Радиус ФМ о погоде.
1: 17:37 точно драйвово. И вот информация о погоде на завтра, в четверг. Друзья, ожидаем, во-первых, пятница, четверг сегодня уже уходит, ожидается очень непростая погода. Я просто вижу эту карту погоды и думаю, дай же мне возможность это развидеть, потому что здесь у нас и сильные ливни, и шквалистое усиление ветра, и не только. В общем, далее смотрим по областным центрам. Брест 13-15 со знаком плюс, это, к слову, на 10 градусов ниже, чем сегодня. Тоже осадки, в Гродно тоже дождь и до плюс 13, в Минске тоже дождь и 10-12 выше нуля, столько же в Витебске, в Могилеве плюс 14, плюс 16 и тоже осадки, в Гомеле, лишь в Гомеле, только все хорошо. Здесь будет переменная облачность, периодически будет проглядывать солнышко без осадков и невероятное 27 со знаком плюс, то есть настоящее лето. Ну вот как такое может быть в рамках одной страны? Разница в температуре в некоторых городах в 15 градусов.
0: Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус ФМ, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: и Кропка.
1: На Радиус ФМ «Автодрайв».
2: 17.44, точно, драйвовая. Если твой рабочий долгий день уже позади, то наступает время чая Такамори. Нужно забыть о суете, нужно расслабиться и выбрать свой вкус идеального вечера. Где же этот самый вкус искать? А искать на сайте Такамори. Байтесь.

0: он работает. Ну и напиши что-нибудь по этому поводу. А я через несколько топовых треков подведу итоги, выберу самого улыбательного автора.
1: Автодрайв на Радиус FM.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Новость без конца.
1: А мы там про тебя видосик разместили, а ты в курсе? Зайди, пожалуйста, в наш телеграм-канал «Радиус ФМ». Вот смотри, здесь пингвин, который делает вид, что он работает, работник года. Как можно подписать еще это самое видео? Ты прислал свои классные варианты, и кое-что мы уже готовы зачитать в нашем эфире. Главное в работе — это не результат, а уверенные движения. Ты с праздником нас поздравляю, с Днем радиотелевидения. Ну, конечно же, для нас, для сотрудников радио, прежде всего, это наш топовые слушатели, самые лучшие, которые нас мотивируют и вдохновляют. Или вот еще такое мнение по вопросу видео. Так, когда в резюме написал «стрессоустойчив и многозадачен», а на деле просто перекладываешь одни и те же проблемы с места на место. Ну, иногда и это полезно делать. Так, или я вот пытаюсь воссоздать японский сад камней у себя дома, пишет нам Алена. Так, или когда пытаюсь организовать рабочее место по фэншую, а вместо того, чтобы работать. Так, или вот еще. Когда спрятала конфеты от ребенка, а через 2 минуты ребенок приносит тебе же конфеты. Да, скрипом: «Мама, смотри, что я нашел». Так, или вот еще. Все люди как люди, а я богиня, даже на работе. Даже на работе нужно об этом не забывать. Так, когда руководитель сказал переделать отчет. Ну вот ты делаешь вид, что ты его переделываешь. Тот самый коллега, который создает на работе 80% суеты и 0% результата, но в конце месяца получает премию за вовлеченность. Так что учитесь на этом примере, пишет нам Тимоха. Тимоха, мне почему-то нравится ваше сообщение очень, правда. Мне кажется, иногда на работе полезно делать вид, что ты просто супер вовлечен. А вот потом такое состояние тебя вдохновляет, и ты уже на самом деле вовлекаешься и выдаешь потом результат. Ну, а Радиус ФМ увлекает тебя дальше классно, топовый музыка. И всем остальным нашим классным слушателям я говорю спасибо за сообщение. А Тимохе достается набор чая Такамори. Поздравляю.
0: Автодрайв на Радиус ФМ. Реклама.
2: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
3: На «Озон» скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Таблетки для посудомоечной машины «Био-Мио» за 29,90. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на «Озон» по телефону 8017-388-7794. «Озон, зон, зон».
4: Ремонт своими руками? Нет.
5: «Маяк» представляет «Квартирный ответ». С 28 апреля по 1 июня покупай в «Маяке» игровые товары и за каждые 3 рубля в чеке получай уникальный код. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше, где главный приз – ремонт как в кино, дизайн-проект и 100 тысяч белорусских рублей, а еще сертификаты и крупные денежные призы. Генеральный партнер – бренд «Nescafe». Период проведения с 28 апреля по 4 августа 2026 года. Подробности на сайте game.mayakbel.by или по телефону +375-44-726-9008.
6: Каждое воскресенье в «Супер Лото» новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lotto.by.
0: Реклама.
7: Нет радиоприемника?
8: Не оплатил подписку?
9: Хочется чего-то нового?
0: Есть решение. Слушай Радиус ФМ в своей умной колонке.
10: Алиса, включи Радиус ФМ.
11: Включаю.
0: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: А по дороге домой, пожалуйста, загляни в наш телеграм-канал «Радиус ФМ». У нас для тебя здесь классная абракадабра. И сегодня к ней прилагаются смарт-часы. То, что нужно с приходом тепла, с приходом большого желания проводить вечер, конечно же, на свежем воздухе. Конечно же, больше бегать, больше двигаться под топовую музыку «Радиус ФМ». Так что забирай смарт-часы у нас в абракадабре. Просто отгадай по подсказочкам, у тебя все получится. Как получится у Полины Тарасевич рассказать самые интересные новости к этому часу. 18:00 в Беларуси. Полин, ну что у тебя получилось собрать? Рассказывай.
2: Привет, Оля. Я расскажу, что на успех влияет больше: генетика или воспитание, а также об изменениях в домах.
0: В радиусе новостей.
2: Единая система электронной очереди охватила все белорусские пункты пропуска на границе с Евросоюзом. Об этом заявил глава Государственного таможенного комитета Владимир Орловский. Систему удаленной регистрации в электронной очереди разработали с 1 января 2026 года. Пока сервис действует только для легковых автомобилей и пересекающих границу активно им пользуются. Для тех, кому нужно пересечь границу быстрее по каким-либо причинам, в 2026 году таможня ввела платную услугу – бронирование проезда без очереди. 1 июля вступают в силу новые требования к качеству жилых помещений. Особое правило вводится для арендного жилья. Теперь его должны оснащать мебелью и бытовой техникой, причем исключительно белорусского производства. Также обновили перечни отделочных работ для экономичных домов в селах и городах. Все изменения направлены на повышение качества жилья и его готовности к заселению. Кроме того, власти хотят поддержать местных производителей стройматериалов, мебели и техники. Изменения в работе метро 9 мая. Так, на Московской и Автозаводской линиях интервалы движения поездов составят 4-5 минут, а на Зеленолужской – 6-7. Эти изменения направлены на повышение удобства пассажиров. Кроме того, 9 мая возможны ограничения по перемещению пассажиров на вход и выход на станции метро Площадь Победы. В связи с предстоящими культурно-массовыми мероприятиями Минский метрополитен рекомендует пассажирам заранее приобретать жетоны и проездные билеты. В Латвии под предлогом аварии погасили последний в Прибалтике вечный огонь. Согласно официальной версии властей, в одном из вентилей подачи газа произошли возгорание и взрыв. Ранее мэр одного из городов обещал восстановить огонь, но вместо этого газовое оборудование полностью демонтировали. Сам мемориал полиция огородила. Ученые выяснили, успех человека больше зависит от генов, чем от воспитания. В шведском исследовании участвовали почти 880 близнецов, как однояйцевых, так и разнояйцевых. Оказалось, что гены определяют уровень интеллекта примерно на 75%, а связь между IQ и доходом или профессией на 70, а то и 98% тоже зависит от ДНК. Это не значит, что воспитание не важно. Человек с хорошими генами может все потерять из-за лени, а старательный многого добиться. Коммерческая информация. Сделайте дом уютным для всей семьи. Белагропромбанк предлагает кредит ипотека комбо на обустройство и ремонт. Идеальная комбо к вашей ипотеке. Оформить можно сразу при покупке квартиры или позже, если ипотека от Белагропромбанка у вас уже есть. А подать заявку можете не только вы, но и ваш супруг, супруга или близкие родственники. Условия: срок кредита до 10 лет, ставка 15,9% годовых. Кредитная линия первые 2 года. Детали в офисах банка на сайте belapb.by или по телефону 136. Финальные цены на хиты в царском золоте. Обновите свою коллекцию ювелирных украшений выгодно. Акция действует по 31 марта. Подробности на Царской Бай или по телефону плюс 375-29-716-44-44. И это все новости. О погоде далее. В Беларуси завтра будет облачно, ночью местами, днем во многих районах сильные дожди, возможны грозы, ветер переменных направлений умеренный, местами порывистый. В Витебске ночью 5-7 со знаком плюс, днем 10-12, в Гродно ночью 7-9, днем 11-13. В Минске ночью от 8 до 10 градусов тепла, днем 10-12. В Бресте ночью 9-11 со знаком плюс, днем от 13 до 15 градусов тепла. В Могилеве ночью 12-14, днем 14-16. В Гомеле ночью 13-15 со знаком плюс, а днем 25-27. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. С новостями знакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире Автодрайв и только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: любовью.
1: На Радиус ФМ Автодрайв. Абракадабра.
2: 18:13, точное драйвовое. Чувствуешь, как везение приходит в твою жизнь. Во-первых, смотри, какая классная погода за окошком, плюс 23. Такой ласковый ветерок. А ты знаешь, например, когда-то, по данным метеонаблюдения, в Езерище, в Беларуси, в 2023 году было минус 6 градусов вот именно в этот день, 7 мая. Поэтому, когда у нас 7 мая, спустя 3 года, плюс 23, ну это же удача, это же роскошь. А еще роскошь, конечно же, заполучить сейчас смарт-часы от Радиус ФМ. Для этого нужно зайти в телеграм-канал Радиус ФМ прямо сейчас, отгадать по подсказочкам нашу абракадабру и ждать мой звоночек буквально через 3 топовых трека. Ну, ты знаешь, по подсказочкам вот что важно знать. День этого отмечается в начале мая. Первое – это в интернете начало свою работу в далеком 1993 году. А изобретателем передатчика для этого является знаменитый ученый Никола Тесла. В общем, пиши свой ответ в комментариях и жди и мой звоночек.
1: Автодрайв на Радиус ФМ.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
1: Абракадабра на связи в прямом эфире. Девушка по имени Виктория. Вика, привет. Алло.
2: Привет. Поздравляю с днем радио.
1: О, спасибо тебе большое. А можно вот хотя бы одну причину назвать вслух? Вика, почему ты любишь слушать топовую музыку радио с ФМ и вообще нашу радиостанцию выбираешь среди прочих?
2: Потому что самые лучшие ведущие.
1: Вау, ну как спасибо, ну как же при... Вика, прям хочется, чтобы тебе сегодня вот прям повезло. И я надеюсь, что ты уже выбрала номер наушников, за которыми спрятан топовый трек Радиус FM. Итак, от 1 до 7. Напомню, что у нас на кону какой подарок, ты не забыла? Вот, кстати, Вик, назови, что мы вообще...
2: Смарт-часы,
1: да. Итак, Вика, с какой цифры начнем? От 1 до 7, поехали!
2: Три.
1: Так, начнем с цифры три. А почему три? Вот Вика, ну почему?
2: Ну, вот почему-то захотелось три.
1: Просто захотелось. Ну, ты знаешь, Вика...
3: Что такое? Кто это? Что такое?
1: Я вот таких цифр не знаю. Я кое-что другое знаю. Давай пробуем дальше.
2: Честно, я хотела цифру 7, но поменяла на 3.
1: Ну, так что, 7 выбираем, да?
4: В этой ситуации мы просто наши полномочия и все.
1: Ну, как-то так, да. Вика, а чего хотело твое сердце? Вот что главное знать. Одно дело, что хочешь ты.
2: Один, первый.
1: Да? Вот прям так и говорила. Говори один.
2: Да.
5: Мы не знаем, что это такое.
1: Но мы попробуем еще нащупать. Цифра 5. Вика, на самом деле, мне просто нравится с тобой общаться. Вика, как проходит твой день? Все хорошо?
2: Да, все хорошо.
1: Так, не расстраивайся.
2: Мне нравится цифра 6.
1: Будем с тобой дальше. Так, что у нас там на горизонте? Какая цифра вырисовывается?
2: 6.

0: Давай послушаем сообщение от вчерашнего участника, от Андрея. Где же он там запрятал?
1: Привет, я Андрей, участник игры «Абракадабра». Я прячу трек «Радиус FM» в наушниках под номером 6.
0: Ну вот как-то так. Я тебе скажу по секрету, что цифру 6 очень редко выбирают, поэтому Андрей, конечно, так постарался запрятать хорошенечко. Ты знаешь, Вика, мне все равно было с тобой очень приятно общаться. Я уверена, ты подарила своим голосом, своим настроением, всем нашим стальным слушателям много-много ярких ощущений, приятных эмоций, поэтому иди по этой жизни, украшай собой эту жизнь и, конечно же, оставайся в компании «Радиус FM». Договорились?
2: Спасибо вам, еще раз с праздником. Да, спасибо большое.
0: Все, пока-пока-пока. Ну и заходи на сайт radiusfm.by, там подробности о нашем автомобильном квесте.
3: Автодрайв на «Радиус FM». Реклама.
4: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Шикарная односпальная кровать всего за 259 рублей. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Раз, два, три, четыре, пять. Помоги морожка взять. Есть на палочке, в рожке. Выбирать тебе.
3: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным. Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радіус ФМ «Автодрайв».
1: 18.34 точно, драйвовая, сейчас 23 выше нуля в белорусской столице, и ты знаешь, ощущается, мне кажется, еще теплее, потому что такой классный, такой ласковый ветерок сегодня, и вечерок от того тоже получается, но очень располагающим к прогулке, поэтому, пожалуйста, гуляй, наслаждайся этой весной, наслаждайся жизнью, наслаждайся сегодняшним праздником, напомню, сегодня день радио, телевидения, день работников связи, и, конечно же, радиостанция Радиус ФМ поздравляет, во-первых, всех наших самых топовых слушателей, спасибо огромное, что вы снова выбираете нашу топовую волну. И, конечно же, мы рады для вас в нашем эфире готовить, ставить самый идеальный плейлист. Итак, совсем скоро вместе со мной послушаем «Калео». Также в нашем эфире появится классный трек от Кенни Грейс. И, пожалуйста, не пропусти самые известные, наверное, продюсерские дуэты из России, Филатов и Кэрис. В их исполнении мы послушаем очень классную композицию «Time Won't Wait». Ты, кстати, можешь поддержать любимый трек лайком у нас на сайте radiusfm.by. Там же узнать подробности нашего автомобильного квеста.
0: Радиус ФМ о погоде.
1: Тот прогноз погоды, который выдает нам Белгидромет, даже читать не хочу, если честно, потому что погода испортится сразу на 10, а то и 15 градусов в отдельных городах станет холоднее. Но ладно, как есть. Завтра в Бресте дождь и 13-15 выше нуля. В Гродно 11-13 со знаком плюс, в Минске 10-12 выше нуля, тоже осадки. Витебск встречает тоже всего 12 выше нуля и при этом тоже дождь. В Могилеве тоже дождь и 16 выше нуля. И только в Гомеле завтра будет продолжаться лето. Здесь 25-27 со знаком плюс, переменная облачность. И периодически будет улыбаться солнышком. Ну, как же все-таки в этой ситуации найти хоть какой-то позитив? Ну, смотри, завтра же рабочий день, рабочая пятница, и, может быть, дождик позволит нам, во-первых, лучше дышать, глубже дышать, во-вторых, ну, как-то легче будет работать. К выходным, говорят, погода наладится.
0: Реклама.
2: Пап, купи сладкую вату и колу.
3: Сейчас сниму денег. Странно. Недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
4: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
5: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
6: Каждое воскресенье в Суперлото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lotto.by.
0: Реклама. Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: на Радиус FM «Автодрайв». Тело в теме.
1: Тело в теме.
2: Тело в теме, что слишком долго спать в выходные дни – это не совсем полезная история. Недавно об этом рассказали специалисты, врачи-терапевты. По их мнению, оптимальным для поддержания здоровья и нормального метаболизма является 7 часов сна. И вот если человек в будни спит 7-8 часов, а в субботу и воскресенье буквально добирает недостающие часы, это сверх нормы 3, а то и 5 дополнительных часов, то это может привести к негативным последствиям. Поэтому, когда себе ты в выходные говоришь, ну все, отосплюсь, буду весь день лежат на диване. Ну, это не самая, на самом деле, приятная история для здоровья, потому что это может спровоцировать ухудшение чувствительности к инсулину, нарушение контроля уровня глюкозы в крови и сбои циркадных ритмов. Согласно научным исследованиям, самая полезная привычка – спать одинаковое количество часов ежедневно и в выходные, и в будние дни. А вот если ты все-таки сталкиваешься с недосыпом в рабочие дни, то в выходные можно позволить, ну, буквально на час себе поспать дольше обычного. Но не больше. Самое главное – встать вовремя, начать слушать подзаряжающую топовую музыку, и тогда любой день будет в радость.
0: «Автодрайв» на Радиус FM.

0: На Радіус ФМ «Автодрайв». Пункт видачі.
1: 18.50, точное, драйвовое. Я вот подумала, ведь четверг — это день кинопремьеры. Сегодня вышел «Дьявол носит Прада 2». Я уже прям горю желанием побыстрее попасть на эту замечательную киноисторию, на продолжение модной истории. И говорят, что этот фильм встряхнул и кинобизнес, и модную сферу. Так вот, я подумала, классно с собой в киношку взять аппарат, попкорницу, так она называется. А что? Ну, представь, ты только приходишь, изготавливаешь попкорн и себе, и соседям, сидящими с тобой в кинотеатре. Надеюсь, что так можно. Но вообще, даже если ты не принесешь что-то в кинотеатр, то дома эта штука тебе точно пригодится. Во-первых, она станет классной, яркой частью модного интерьера. А во-вторых, ну, потому что выглядит очень круто. Прям такая, знаешь, красная, яркая. Такой дизайн у нее под ретро. Поэтому, мне кажется, на такую штуку просто приятно смотреть. Во-вторых, у нее высокая производительность, классная вместимость лотка. Ну, и ты знаешь, это просто вкусно, это просто красивая, цена вопроса тоже очень красивая. В районе 41 рубля стоит это.

0: история. И история, которая объединит у экранов и тебя, и твоих друзей, и близких людей. Поэтому, ну что, будет попкорн, будет повод собраться все вместе у телеэкрана.
1: «Автодрайв» на Радиус FM.

0: 21. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Желтые пятницы и субботы. Праздничные цены ко Дню Победы. Только 7, 8 и 9 мая. Тунец, филе свежемороженое. Всего 7,99 за 500 грамм. Майонез «Советская классика» 55% жирности. Всего 1,99 рубль за 400 миллилитров. С праздником Победы! Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
2: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
3: Он ушел давно, оставив ей на память лишь учебник русского языка. Она все еще скучала по ихним прогулкам и егошней улыбке.
2: Слушай, слушай пробудителей завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Что касается топовых историй, то сегодня главная история называется «День работников радиотелевидения и связи». Конечно же, мы поздравляем всех наших самых любимых топовых слушателей с тем, что вы снова и снова выбираете радио ФМ и делаем для этого все. Ну, вот, в частности, формируем, в том числе и благодаря вам, самый идеальный плейлист. Для этого приглашаем тебя пройти наш муз-тест. Все подробности у нас на сайте radiosfm.by. И, кстати, тем, кто пройдет муз-тест, будет возможность заполучить Яндекс-станцию Алиса. Так что заходи, участвуй и формируй самый идеальный плейлист, который захочется слушать снова и снова на репите. Я точно знаю, что ты обожаешь проект Crash Adams. Этот трек мы обязательно услышим. Также красавчик 5 из Wimsy и Lose Control. И Алекс Уоррен. Этот трек лови в нашем эфире сразу после выпуска новостей. 19:00 в Беларуси. Полина Тарасевич пришла и новости принесла. Полин, привет.
2: Привет, Оля. Расскажу, за что сингапурских школьников будут пороть палкой и что хотят сделать для россиян в Беларуси.
0: В радиусе новостей.
2: До Дня Великой Победы остались считанные дни. В преддверии праздника президент вручил государственные награды заслуженным представителям различных сфер. Люди в погонах, аграрии, промышленники, строители, деятели культуры, энергетики, учителя, герои нашего времени.
3: Среди тех, кто здесь присутствует, немало представителей нашего силового блока. Каждый мирный день, каждый мирный год – их огромнейшая заслуга. Я благодарю наших аграриев. Именно ваш нелегкий труд вывел Беларусь в число ведущих стран экспортеров продовольствия на мировых рынках. Славится наша строительная отрасль. А те, кто трудится в энергетике и торговле, делают жизнь людей с каждым годом комфортнее и удобнее. Любые достижения начинаются с учителя. Это тот краеугольный камень, на котором стоит весь наш мир.
2: Россиянам хотят упростить проживание в Беларуси. С таким предложением правительство обратилось к Владимиру Путину. Изменения хотят внести в соглашение Москвы и Минска о свободе передвижения граждан двух стран. Предлагается сократить срок рассмотрения заявления о разрешении на постоянное проживание. Сейчас это 3 месяца, хотят сделать 2. Причем работать закон будет для обеих стран. То есть заявления белоруса в России тоже будут рассматривать быстрее. Кризис здравоохранения в Украине спровоцировал рост опасных бактерий. Это происходит из-за переполненных больничных палат, слабого контроля за инфекциями и продления срока хранения антибиотиков. Все из-за дефицита финансирования и медперсонала. Ситуация с устойчивыми к лечению бактериям касается не только Украины, она угрожает и Европе, так как украинцев часто отправляют туда на лечение. В Сингапуре со следующего года в школах начнут применять телесное наказание за буллинг. Речь идет о порке палкой. Использовать ее будут как исключительную меру, если другие способы воздействия не дали результата. По словам министра образования, наказание должно быть одобрено директором школы и проводиться только уполномоченными учителями. При принятии решения администрации будут учитывать возраст ученика, степень тяжести проступка и то, поможет ли такая мера извлечь урок из произошедшего. И последнее. Радиус ФМ приглашает тебя на автомобильный квест. С 1 по 14 мая ищи экран с логотипом Радиус ФМ на лучших АЗС по всем областям Беларуси. Увидел? Не проходи мимо. Сделай фото и получи шанс выиграть классные фирменные подарки. Подробности акции ищи на сайте radiusfm.by. Таковы новости. О погоде далее.
4: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
5: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус ФМ о погоде.
2: По Беларуси завтра будет облачно, ночью местами, днем во многих районах сильные дожди, возможны грозы, ветер переменных направлений умеренный, местами порывистый. В Витебске ночью 5-7 со знаком плюс, днем 10-12, в Гродно ночью 7-9, днем 11-13. В Минске ночью от 8 до 10 градусов тепла, днем 10-12. В Бресте ночью 9-11 со знаком плюс, днем от 13 до 15 градусов тепла. В Могилеве ночью 12-14, днем 14-16. В Гомеле ночью 13-15 со знаком плюс, а днем 25-27. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Автодрайв».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: 19.33, подзаряжайся вместе с нами, не только топовой музыкой, но и нашим классным автомобильным квестом. С 1 по 14 мая Радиус FM приглашает тебя принять участие в большом автомобильном квесте. Он охватит всю страну, это отличная возможность совместить поездки по Беларуси с азартом и получить за это классные подарки. Что нужно? Найти локацию. По всей Беларуси на заправочных станциях установлены рекламные экраны. Твоя задача — найти такой экран, внутри которого есть как раз-таки логотип Радиус FM. Находишь, делаешь фото или видео. Обязательно публикуешь результат в сторис в Инстаграм, отмечаешь аккаунт Радиус FM, для того, чтобы мы увидели. И помню про то, что на момент проведения акции твой аккаунт должен быть открытым. Ну и далее тебя ждут призы. Мы подготовили 3 основных лота, которые точно тебя порадуют в этом сезоне. Это и фирменный мангал, и яркий удобный гамак, и мягкая подушка. Ну а все подробности об акции читай у нас на сайте radiusfm.by.
0: Автодрайв на Радиус FM. Радиус FM о погоде.
1: Ну а завтра погода резко испортится. В Бресте 13-15 выше нуля осадки. В Гродно до 13 со знаком плюс и тоже осадки. В Минске дожди плюс 12. В Витебске тоже 10-12 выше нуля. И при этом будет идти дождь с грозой. В Могилеве до плюс 16 и тоже осадки. И только в Гомеле по-настоящему летняя погода 25-27 выше нуля. Переменная облачность и без осадков.
0: Реклама.
2: Осторожно, дети!
3: Мы вообще в шоке, что мы попали туда.
2: У нас можно все.
4: Ты мечтаешь спеть с Люсей Чеботиной?
5: Сашенька, привет!
2: Громко петь.
5: Опа! У-у!
2: Задорно смеяться.
3: Сумасшедшая!
2: И не слушаться взрослых.
6: Мама, это ты лишь виноват!
7: А я вот, знаете...
8: Да, речь потерял.
2: Потому что это «Фактор Бай. Дети».
9: На сцену надо выходить с удовольствием.
2: Генеральный партнер проекта – компания «Пятый элемент».
0: Реклама.
10: Смени шум города на незабываемую атмосферу «Вива Браслав». 2 дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ВОО «Левел Группа Плюс». 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке Радиус FM.
11: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: 19:48. Это, конечно, нужно видеть, что происходит в студии радио СПМ, когда звучит такая классная движовая музыка. Мы тоже в движении находимся, мы тоже подтанцовываем. Так что, надеюсь, ты вместе с нами проводишь этот вечер в движении. Кстати, по поводу того, что радио СПМ показывает, у нас на сайте радио СПМ появилось видео «Очередные гости. Шоу с толком». Заходи, смотри и наслаждайся, вдохновляйся интересными людьми. Ну, а далее, что касается классного плейлиста для тебя «Бенс энд Бун», еще не пропусти блогерский проект под названием «Фьюча X. Это Радиус FM, это топовая музыка. Оставайся с нами этот вечер особенно приятный и классный, несмотря на легкий дождь, который уже случился в Минске.
1: Автодрайв на Радиус FM. Шоу с толком. Сегодня в шоу с толком.
2: Мы покажем человека, чей голос ты только что услышал. Он объявляет твою остановку, собирает миллионы просмотров на YouTube и звучит на волнах Радиус FM. В день радио срываем маски. В студии диктор Александр Крапиневич. Узнаем, каково это ехать в автобусе под свой же голос, вспомним вирусные мемы и проверим, заменит ли дикторов нейросети.
1: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by.

0: очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 20 часов. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус FM Полина Тарасевич. Добрый вечер. Депутаты Палаты представителей приняли 6 законопроектов. Один из главных – поправки в закон о переписи населения, которая пройдет в 2029 году. Возраст респондентов снизится до 15 лет. Впервые официально закрепят возможность переписываться через интернет. Также во втором чтении одобрили изменения в закон о товарных биржах для прозрачности торгов и честного ценообразования. Беларусь и Россия объединят рынки драгоценных металлов и камней, а с Пакистаном подписан меморандум о трудовом сотрудничестве. И в продолжении в Беларуси хотят создать статистический регистр населения. Таким образом, планируется уменьшить нагрузку на респондентов и сократить время опроса. Для этого комитет активно работает над максимальным использованием цифровых технологий. Это будет статистический регистр населения, централизованная защищенная интегрированная информационная система, которая содержит актуальные данные о каждом жителе страны. В Беларуси начали контролировать скорость рез персональной мобильности. Для этого используют специальный фотофиксирующий комплекс. Он в режиме реального времени передает данные о нарушителях на планшеты сотрудников ГАИ. Приборы устанавливают там, где пересекаются потоки самокатчиков, велосипедистов и пешеходов. За первое нарушение грозит предупреждение, за повторное – штраф. Авиакомпании по всему миру пересматривают тарифы и расписание. Тому вина – рост цен на авиатопливо вследствие конфликта на Ближнем Востоке. По оценкам аналитиков, уже сокращены миллионы пассажирских мест. В США билеты подорожали на четверть, а на рейсах между Европой и Азией цены кое-где выросли в несколько раз. Пассажирам приходится тщательнее планировать поездки, выбор удобных рейсов значительно сократился. Мозг может обрабатывать слова и звуки даже в бессознательном состоянии. Американские ученые провели исследование на 7 пациентах с эпилепсией во время операции под наркозом. Сначала им включали повторяющиеся звуковые сигналы. Мозг начал различать тона, то есть бессознательно обучался. Затем пациентам включили фрагменты подкастов. Определенные нейроны реагировали на части речи, например, отличали существительное от глаголов. Более того, мозг пытался предугадывать следующие слова в предложении. И последнее. Выиграй умную колонку от Радиус FM. Заходи на сайт radiusfm.by, открывай музыкальный тест и оценивай фрагменты треков. Пройди опрос до конца, и ты в списке участников розыгрыша. Все просто. Слушай, оценивай, побеждай. Таковы новости. О погоде далее. В Беларуси завтра будет облачно, ночью местами, днем во многих районах сильные дожди, возможны грозы, ветер в переменных направлений умеренный, местами порывистый. В Витебске ночью 5-7 со знаком плюс, днем 10-12, в Гродно ночью 7-9, днем 11-13. В Минске ночью от 8 до 10 градусов тепла, днем 10-12. В Бресте ночью 9-11 со знаком плюс, днем от 13 до 15 градусов тепла. В Могилеве ночью 12-14, днем 14-16. В Гомеле ночью 13-15 со знаком плюс, а днем 25-27. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.Бай». С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. The

0: Бинго, пьем мартини бьянко, и нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если это сон, меня не будет.
1: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка.

Хочешь получить крутые подарки от Радиус FM? Включайся в наш большой автомобильный квест. С 1 по 14 мая ищи экран с логотипом Радиус FM на АЗС по всей Беларуси. Делай фото с нашим логотипом на заправках и выигрывай. Все подробности ищи на сайте radiusfm.by.

Свежий трек на Радиус FM. Бибирекса и Фейтлесс.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня будет облачно, днем во многих районах сильные дожди, возможны грозы, ветер переменных направлений умеренный, местами порывистый. В Витебске и Минске днем 10-12 со знаком плюс, в Гродно 11-13, в Бресте 13-15 со знаком плюс, в Могилеве 14-16, а в Гомеле 25-27 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Алиса, включи топовую музыку.
1: Извини, но нет.
0: Чего нет?
1: Подписки.
0: А что можно слушать бесплатно?
1: Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка – это Радиус FM.

а также на сайте в разделе «Подкасты». Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня будет облачно, днем во многих районах сильные дожди, возможны грозы, ветер переменных направлений умеренный, местами порывистый. Витебске и Минске днем 10-12 со знаком плюс, в Гродно 11-13, в Бресте 13-15 со знаком плюс, в Могилеве 14-16, а в Гомеле 25-27 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня будет облачно, днем во многих районах сильные дожди, возможны грозы, ветер переменных направлений умеренный, местами порывистый. В Витебске и Минске днем 10-12 со знаком плюс, в Гродно 11-13, в Бресте 13-15 со знаком плюс, в Могилеве 14-16, а в Гомеле 25-27 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.